0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Йоу-йоу-йоу! Ребятки, да это же утреннее шоу с утра по радио. Представляете, как вам повезло, как нам повезло, как всем нам повезло, что мы в этом симбиозе, в этой синергии практически сегодня с утра, как говорится, будем поднимать себе настроение.
1: Правильно? Ние, абсолютно Ние. Точно. Вы обнаружили, что Тимон вчера, вот, видимо, на него свалился словарь, открылся на букве «С», да? И поэтому у нас что там? Симбиоз, синергия, что дальше там шло? Симбернар. Вот тоже, да. Ну ты подожди, прибереги еще
0: Симбат,
1: пару слов.
0: Мореход.
1: Тихо, тихо. Нам еще 3 часа вести эфира.
0: Суфле.
1: А у тебя один разворот словаря на все эти 3 часа. Вот. Потому что я уверен, ты его потом сразу закрыл. Так ни в коем случае не надо делать с нашей сегодняшней темой. Вот открыли и пишите, пишите, пишите, пишите. Такая программа примерно, потому что у нас соответствующая темка.
0: Значит. О, да. Написать можно много.
1: Да. День рождения Зигмунда Фрейда. Вот так вот. Или Фрейда. Да, как там в Германии говорят.
0: Неожиданно.
1: У нас сегодня, да, день словарей с утра. И мы, конечно же, не могли вот не положить вас на какую-то виртуальную тахту, сесть рядышком и сказать: ребята, делимся вашими детскими травмами и кринжовыми воспоминаниями. Вот что такое вот сразу триггерит вас, когда говорят: в детстве вот это было, конечно, странно. Вы такие: вот, точно. Пишите нам.
0: Обязательно пишите, тем более, что у нас это можно сделать абсолютно бесплатно, выговориться. Представляете, даже не надо 5000 платить, или сколько они там сейчас берут. vk.com/radiochill, это наша группа ВКонтакте, отправляйте туда сегодня все свои размышления, все свои воспоминания. Также есть шикарный телеграм-канал Радио Континенталь, на него нужно подписаться, если вы еще этого не сделали, и отправлять туда свои сообщения.
1: Да, а вы получите, если вы станете самым креативным, конечно, нашим автором на сегодня, сертификат «Карагай Бани». Это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час – аромапарение с травами. А продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. «Карагай Бани» – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».

0: театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну вот уже начали мы говорить про то, что у нас все бесплатно, у нас можно выговориться, даже не платя вот те самые 5000. А за что нам постоянно приходится платить, даже не выговаривая?
5: Нет, не говори ЖКХ, не говори ЖКХ.
4: Нет, ЖКХ? Давай я другое, УСТЭК давай я скажу, вот так. УСТЭК Челябинска сказали, ребята, вы нам еще заплатите, вот так.
5: За что опять?
4: Вы еще поплатитесь, дважды, вот так. Они предупредили, что нам придут еще две квитанции, за что? За отопление.
6: Вау.
5: Ну, логично, нам же топили весь прошлый месяц.
4: Нет, а не за весь прошлый месяц тебе вот сейчас придет, это одна будет.
5: Ну да.
4: Ну вот.
5: А, еще дополнительная какая-то.
4: И еще одна, конечно
5: за
4: же.
5: За вот эти 4 дня, да?
4: Ну, там на самом деле больше, потому что мы же вот те, кто по счетчикам, те, у кого есть те самые счетчики в домах, те платят до какого тут числа? До 26-го, вот. Соответственно, а с 26 апреля, а там еще, извини, 4 денечка.
5: А, ну там же у них такой расчетный период.
4: И еще 4 денечка мая, соответственно, вот, которые до того самого отключения произошли. Ну, 3, то есть 4-го включали, но с другой стороны, полдня мы же потопили, пока не выключали. Это тоже посчитаем, я уверен, там как-то так это делают примерно.
6: Почему нельзя в подарок это дать?
4: Бонусом.
6: Да.
4: А ты знаешь, наверное, потому что у них нет конкуренции. Вот. И мне зачем вот эти реферальные программы устраивать себе?
5: Нам надо огромную печь, чтобы топить, ребят.
4: Да, всем причем. Каждому огромные
6: печи. Кстати, да. 50-тонную.
5: Вот.
6: Как в Карагайбане.
4: Надо брать пример, да.
5: Ставим ее в Парковом.
6: Так, нет.
5: Топим Парковый. А не, ну хотя там котельные есть отдельных много, да. Вот у меня своя котельная здесь.
4: У тебя своя котельная?
5: У меня своя котельная.
6: Лично?
4: Ты можешь как-то распространять тепло? Может, с тобой дешевле будет договориться, чем с устаком? Нет?
6: Погляди на него, какой это ходок из «Игры престолов» вот этот белый.
4: Белый.
6: Откуда у него, что, какое тепло он может дать?
5: Я мерзлявый, да, согласен.
4: Нормально, это все просто для души. А так-то у него своя котельная.
5: Радио — это так для души.
4: Конечно, ты же понимаешь.
6: Ребята, вы знаете, что завтра у нас праздник.
4: Между прочим, просто вкидываем, да, на всякий случай. Не то, чтобы мы ждем каких-то поздравлений.
6: Кофеечку бы.
4: Не то, чтобы уже с наступающим кто-то, да, поздравляет там где-то. Бывает.
6: Да, пока рано, конечно,
4: не надо.
6: Но мы это любим.
4: Но вы на завтра готовьтесь как-то. Завтра будет не рано уже.
5: Игорь!
4: Просто вбрасывай.
5: Ты в России?
4: Спишись с нами, свяжись. Мы будем очень рады завтра видеть Игоря и на самом деле всех-всех-всех, кто захочет нас как-то поздравить.
6: Но... Особенно с цветами. Это
4: почему
6: мы
4: нет? Да.
5: Но мы... это для Ксюши.
6: Ну, мы да, с кофейком, мы все любим.
4: Да. Для нас что-нибудь вкусненькое можно. Кстати, у нас же мороженое есть. Все, давайте побежали, наверное, на этой позитивной ноте.
6: Ну, ты сначала про погоду расскажи, а мы там по мороженому разберемся, Сень, разберемся. Не переживай.
1: Погода.
4: В принципе, для мороженого уже неплохая погода, плюс 13. В центре Челябинская переменная облачность, на юге возможны небольшие дожди и грозы. Слабый южный ветер, днем сегодня будет плюс 19, 24.
1: Слушай,

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
2: А теперь к новостям автобизнеса. В планете авто яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер Jetour Dashing всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Jetour Dashing – ваша территория комфорта. Планета авто. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
3: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. Планета авто.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Что же готовят нам звездочки сегодня? Я точно скажу, у рыбок сегодня, очевидно, какой-то день перемен вообще глобальных. Сияйте, рыбки! Ну вот наша главная рыба, главрыбка, просто сегодня великолепна, бесподобна.
1: Сияет чешуей.
0: Да.
1: Невероятно.
0: В новом облике. Так тебе идет этот цвет.
2: Я запомню этот день.
0: Запомню.
2: День, когда Ксюша наговорила мне очень много комплиментов. Такого
1: не
2: было никогда.
1: Я тебе очень рекомендую как-то запасать, консервировать, солить, в гор подкладывать. Я не знаю, потому что мне кажется, это один день только такой.
0: А то вдруг завтра вновь наденет джоггеры эти свои. Итак, поехали. Давайте я расскажу, что сегодня 6 мая. Запоминайте, вон, это среда. И вот что ждет овнов. Проверка на выдержку. Чем спокойнее вы будете, тем легче будут складываться дела. Вот так.
2: Тельцы, ваш труд начнет приносить заметные плоды. Хороший день для финансовых решений и покупок для дома.
1: Близнецы, весь мир будет вращаться сегодня вокруг вас, из-за чего возникнут сложности с информацией. Отделяйте важное от чего-то пустого.
0: Раки, в заботе о других не забывайте о себе. Попросите окружающих о помощи и получите столь нужную поддержку.
3: Львы, далеко не победы приведут вас к успеху. Проявите великодушие, и люди потянутся за вами.
0: Ну почему ты так сказал?
2: Я сейчас разные образы примериваю.
1: Старец Фура, подожди, что это там был сейчас? Я думал, ты начнешь типа акуна матата, а там потом начался какой-то старикан.
2: Я ты обезьяна как будто бы и старец некий в этом образе.
0: Вот как будто бы обезьяна, там остановись.
1: Обезьяна-старец, там Рафики был, да.
2: Вот Рафики, да.
1: Я понял, все, разобрались. Дальше, значит, кто у нас после Рафики идет? Давайте смотреть.
0: Девы.
1: Не поддавайтесь на провокацию. Сегодня вас могут пытаться запутать секреты в деталях. Мелкий шрифт, звездочки, вот эти все, смотрите.
0: Весы. Звезды говорят, что если будете искренними, сможете добиться признания и понимания с нужными людьми.
3: Скорпионы!
0: Нет, этот образ ты уже примерял.
2: Все, понял. А ваша убедительность настолько сильна, что вы можете превратить провал в победу. Используйте эту возможность с умом.
1: Стрельцы, не сопротивляйтесь переменам, опять же, как рыбы. Будьте сегодня в воде буквально. Они пойдут вам только на пользу и позволят добиться того, о чем вы даже не мечтали.
0: Ух ты, козерожки, вот тут обратное. Бездействуйте. Пришло время понять, что некоторые вещи не требуют вашего вмешательства. Будьте наблюдателем.
2: Водолеи, сбегите от суеты и скуки, ищите новые знакомства и окрыляющие моменты.
0: Подождите, а я сказала козероги?
2: Ты сказала козероги?
1: Да,
2: козерожки, да.
1: Вот такие изменения у нас сегодня, видишь, по-всякому бывает.
0: Козерожки, простите!
1: Вы по-прежнему козерожки, все хорошо, не переживайте.
0: Как вы там?
1: Наши крашики, все нормально.
2: I'm sorry, козерожки.
1: Так.
0: Рыбки.
1: Рыбки дальше идут. Ищите каких-то душевных разговоров. Близкие люди помогут обрести покой и принять собственную сущность.
2: О!
1: В виде кого угодно.
2: В виде гномика.
1: Не исключено.
0: Вот, кого я какая? Знала, что в виде гномика.
1: Вот кого какая, да.
0: То есть твоя сущность — это я?
2: Да. Посмотри.
1: Как же
2: меня.
1: У нас все переплелось за эти
0: вообще
1: годы, да?
0: Кажется, да? Мы слишком долго вместе работаем, ну ладно. Пора прощаться.
2: Ну давайте, пока.
1: Ладно, увольнение после дня радио, давайте.
0: Да, кстати, завтра у нас праздник, поэтому еще раз об этом напомним вам. И завтра еще весь день будем напоминать. И вообще буду прям трезвонить везде об этом. А, еще мне что-то надо сказать, да?
1: Наверное, что-то важное. Что мы еще будем повторять несколько раз?
0: А, кстати, гороскоп. Точно, если вдруг пропустили свой знак зодиака, то обязательно включайте повторы в течение всего дня здесь, на 104FM. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW. С удовольствием за рулем.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы, слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса, в Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Комсомольская правда».

0: Тавриа.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
5: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. В Велладент мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
8: А может, на все выходные в деревню?
9: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие, проверь! Скачай приложение «Максим».
10: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, пора бы поделиться вашими детскими травмами и кринжовыми воспоминаниями из детства. Почему мы это делаем? Потому что сегодня вот так решили вдруг отметить день рождения Зигмунда Фрейда. Mm-hmm. Ну и вообще, мы же все психологи здесь.
1: Значит, на кушеточку проходит Татьяна в ВК у нас здесь и рассказывает. Стишок на табуретке. Вот это жесть. Когда тебя заставляют выступать перед родственниками, а ты забываешь сразу же в эту секунду все слова и просто стоишь, разглядывая узор на ковре. Важная деталь. Вот.
0: Узор на ковре хорош.
1: Да.
2: От Карины история, пожалуйста. Мой кринж из детского сада. Дело было в 70-х. Мой дядя с гастролей по ГДР привез неимоверной красоты платье цвета сочной молодой травы.
0: Ух ты!
2: Представили, да?
0: Это красивое описание.
1: Да, так точно прям.
2: Мама нарядила, значит, Карину, и она вся такая гордая пошла в садик. А воспитка так обрадовалась, говорит: ну вот, лягушку для теремка мы нашли. А я хотела быть лисичкой, пишет Карина.
0: Так пор... лисичка рыжая.
2: Да, непонятно. С тех пор я ненавижу зеленый цвет во всех его оттенках.
0: Поддерживаю. И желтый тут даже. Нет, сначала желтый, потом зеленый.
2: Согласен.
0: Спасибо.
1: Зеленый нормальный.
2: Зеленый норм, кстати.
1: Да, зеленый нормальный.
0: Ой, не знаю, нет.
1: Нет, желтый тоже хорош, но очень не во всех оттенках. Иногда
2: и оранжевый вообще.
1: Большинство оттенков такие вообще не очень.
2: Оранжевый же тоже ни о чем.
0: Не, ну желтый прям топ. Топ-5 нелюбимых цветов наших, давайте.
1: Не, ну у каждого цвета есть хорошие оттенки, на самом деле. Но вот насыщенный желтый, да, не всегда.
2: Но если это не резиновые сапоги, да?
1: Да, резиновые сапоги — это классика. Желтые, вот эти самые. И какой-то дождевик, да. Вот этот Паддингтон стайл какой-то. Дневник с двойкой. Если что, у Татьяны тоже было такое. Когда ты пытаешься исправить 2 на 5, ну или хотя бы на 3, получается какое-то непонятное пятно, которое выглядит еще подозрительнее. Да.
2: Не стоит так делать. Речь
1: да, идет. Это про оценки, дневник, я же сказал, дневник. А ты думал, человек просто такой дневник. Вторая запись, да, в дневнике в моем.
2: Я не услышал дневник, я думаю, что он исправляет 2 на 5, что ли.
0: От Надежды сообщение. Кушать закрытым ртом. Но кстати, это же было, вот ешь, рот закрой и ешь.
1: И ешь, да, и пытайся такие потом как-то фразочки,
2: вот... да. Там в целом не только когда ешь, тебе такое говорили.
0: Ну, это тебе.
2: Это да. От Алены. Был период в детстве, когда почти каждую ночь снился злючий Буратино. Охотился на нее из-за угла, а она от него пыталась убежать. Но ноги будто в киселе вязли. Вот так.
1: Злючий Буратино?
2: Злючий Буратино.
1: О, это даже игра такая, да, вышла несколько лет назад. Lies of P называется. Про злого Пиноккио.
0: Спасибо, Сень.
1: Мощная, да. Ну, очень такой интересный арт-проект.
0: Там... тебе бы в кибердружину.
1: Там все красиво. Да, вот. Не исключено, что вступлю. Кибер я люблю. Друг. Дружины я не очень люблю, видишь, вот такая тема.
2: Получается, Егор Дружинин тебе не нравится, да?
1: Ну, не особо, да. Танцы как-то тоже не супер мое, наверное. Итак.
0: Да, мы видели наши танцы.
1: Да, все знают наши танцы знаменитые. Иногда все вынуждены смотреть на наши танцы, да? Кто подписан на наш телеграм-канал. Есть такое.
0: О, да.
1: Еще мы на мероприятия иногда приходим. Нас не зовут, но мы приходим и танцуем. Ух. Представляете, Наталья Голубева.
2: Так.
1: А мы помним, да, этого человечка со вчера? Есть такое, вот, как будто у нас есть должок небольшой перед ним. Итак, в детстве обзывали голубихой из-за фамилии Курлык. Если что, вот так она заканчивает.
2: Курлык.
1: Умничка.
0: Всеобщий Курлык всем.
1: Да, всем Курлык, ребят.
2: Давайте тогда не отпускать эту темку. От Ирины еще есть такое сообщение. Отменили уроки из-за морозов в ее детстве. И вот мы все пошли гулять. Я нашла замерзшего голубя. Пошла домой, положила на батарею и ушла гулять дальше. Вернулась, голубя нет, окна открыты. Сказали, он улетел.
1: Открыл окна.
2: Улетел.
1: Открыл окна и улетел. Да? Ему стало жарковато. Ой, хорошо. Слушай, вот это прикольно, да. Такой истории еще не было у нас.
2: Ну как прикольно.
0: В целом и хорошо, да, что не было такой истории у нас еще.
2: Для родителей не сильно было прикольно, да?
1: Я думаю, да. Они немножко удивились, когда вернулись домой слегка. Чем это попахивает?
0: Пару лет назад я тоже нашла птицу. Притащила ее выхаживать. Не удалось. Такая история.
1: Хотя бы притащить научилась.
0: Да.
2: Не, подожди, да, когда ты притащила, она еще была жива?
0: Да.
2: А, все.
0: Конечно. Я не помню, что это за птица была.
2: Феникс? Возможно, она еще возродится.
1: Жар птица.
0: Сень, ты знаешь, давай.
1: Только на это надежда.
0: Давай, Анну Астина.
1: Анну Асти?
0: Ну, Феникса.
1: Я думал, Беовульф. Вот тут интересно.
2: Беовульф, конечно, давай.
0: Не, давай Беовульф.
2: Беовульф.
1: Все, она победила.
0: Да, все, Феникса мы хотим. А вам что нужно хотеть прямо сейчас? Конечно, написать нам сообщение во все соцсети. Смотрите, отмечаем день рождения Фрейда. И придумываем, точнее, делимся вашими детскими травмами, ну, в кавычках, конечно, и всякими кринжовыми, забавными воспоминаниями из детства, которые до сих пор триггерят. Вот так.
1: Да, ну и что-то приятное после этого. Это, конечно, сертификат в Карагай-бане. ООО «Баня Челябинская».

0: твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
1: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210 50 50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу. Поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210 50 50.
5: Беру пассажиров по пути.
6: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Еще мы нашли для вас еще одну киношечку романтичную. Ой!
1: Чего она нас напала-то на нас?
2: Романтичную, что твоя? Вот как-то так ты должен был продолжить.
0: 700-104, звоните, вот эту вот вкуснятину отгадывайте и забирайте подарки.
2: Билеты на шоу Татьяны Навки. Вот какая вкуснятина есть у нас. ПАО «Апри» — застройщик, возводящий комфортные города, где все, что нужно для жизни, находится в 15 минутах пешком. Приглашает на премьеру ледового шоу Татьяны Навки в Челябинске. Театральная постановка, которую покажут профессиональные фигуристы на льду. И впервые в истории шоу-премьера пройдет в нашем городе. «Дневник памяти» — это история о любви, вере и людях, которые прошли через войну и добились долгожданной победы. Шоу пройдет 8 и 9 мая в ледовой арене «Трактор». Билеты в продаже. Самое время выбирать места на сайте navka.show. Продавец ООО «Тикет Систем» ОГРН 116-774-680-84-70. Возрастное ограничение 0+.
1: И по номеру 700 ровно 104 мы ждем того самого слушателя, который подарок сможет забрать. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Наталья.
1: Наталья, как настроение?
3: Отличное. Как у вас?
1: О, у нас тоже хорошее. Спасибо, что спросила. Нам всегда так приятно, приятно. Мы к празднику, кстати, готовимся. Я еще не всем рассказала.
3: У нас, нет, не всем.
1: У нас праздник завтра. У нас этот день радио.
0: Йоу!
3: Ух ты! Ну, да. С наступающим праздником!
1: Ой, спасибо. На подсказку напросилась. Итак, поехали. Да. У нас есть фильм, есть 5 хэштегов. По ним, собственно, тебе и нужно определить, что это за лента. Первый звучит так. Молодая девушка.
0: 3 неудачные свадьбы.
2: Колумнист.
1: Статья.
0: И новая свадьба.
2: 4-я получается. Все, разобрались.
0: Там даже вот...
2: Даже, может, не 4-я.
0: Ты 4-я, 5-я была. Непонятно.
1: Ну, она будто бы и не была.
0: Ну, да.
3: 3 неудачных свадьбы.
1: Да.
3: А следующий какой хэштег был?
0: Колумнист.
3: Потом удачная.
2: Колумнист, да.
0: Потом статья и потом удачная, получается, какая-то.
1: Нет, там потом тоже,
0: а,
1: не
0: тоже
1: факт, неудачная.
0: Не факт,
1: нам,
0: да,
1: просто новая. Там новая свадьба.
0: Так все запутано.
3: А, там потом новая. Ну, если честно, я не знаю, но единственное, что приходит на ум, это был какой-то фильм смешной комедии, типа что-то там самая... Самая безумная свадьба или самая сумасшедшая свадьба, что-то такое, нет?
1: Такое было, но там скорее нет, там скорее про другое.
2: Не то, не то.
0: Ну, хорошего денечка, Наташ, давай там. Зажги этот мир! Отправь там по городам, как Беовульф завещала. Чтоб, как говорится, всем там Кузькину мать показать. Доброе утро!
2: Этого не было уже в песне.
0: Этого не было, да?
1: Кузькину мать!
0: Как тебя зовут?
4: Доброе, доброе.
0: Как тебя зовут?
4: Антон.
0: Антон.
1: Доброе, доброе, Антон.
2: Его просто немножко шокировало то, что мы его встретили Кузькиной матерью. Такая, ладно, мы не это вам будем показывать. Мы будем показывать что-то более романтичное.
1: Фокусы.
2: Сегодня.
1: А, нет.
2: У нас есть 6-й хэштег. Это считается фокус, что мы достали из рукава или из шляпы?
1: Ричарда Гира.
2: Ричарда Гира, вот так.
1: Вот такой хэштег, Ричард Гир. Свадьба, Ричард Гир, молодая девушка. Ну и кто, что за фильм?
2: Новая свадьба, 3 неудачные, вот это все. Колумнист, может, вас на что-то наведет.
4: Ну, она, может быть, и называется, что как 3 неудачных свадьбы и 1 побег.
0: 3 неудачные вот свадьбы и 1 побег.
1: В конце остановитесь и проанализируйте.
2: Во время побега.
0: Ну что, Антон, ну нет такого фильма «3 неудачные свадьбы и 1 побег».
1: Да, это просто пересказал хэштеги наши. Есть просто...
2: Вы не поверите, есть такой фильм.
0: Что?
2: Там не неудачный.
4: Была, по-моему, была еще... Был такой фильм, по-моему, «Сбежавшая невеста» или что-то вроде этого.
1: Вот.
0: Был такой, кстати.
4: Но это прям слишком давненько. Это, по-моему, в 2000-х годах.
1: А какая разница?
2: У нас, знаете, со всех эпох мы собрали кино.
0: У нас «Любовь и голуби» были, извините меня.
1: Извинитесь, 3 свадьбы и 1 побег — это реально существующая картина.
2: 25-й год, я говорю, это очень свеженькое.
4: Да, да, есть такой.
2: Мы еще такого не видели, да.
1: Откуда, Антон, ты этот индийский фильм знаешь? Вот скажи нам только один вопрос.
4: Мы будем умалчивать мою историю.
2: Балуешься Болливудиком? Нет, нет, да и да, все понятно.
1: Но он же сказал «Сбежавшая невеста».
0: Сказал.
1: Ну,
0: сказал.
1: Все, значит, все.
4: О!
2: Так, ну все, побеждает и забирает, получается, билеты на шоу Татьяны Навки. ПАО «Апри», застройщик, возводящий комфортные города, где все, что нужно, находится в 15 минутах пешком, приглашает на премьеру «Ледового» шоу Татьяны Навки в Челябинске. «Дневник памяти» — это история о любви, вере и людях, которые прошли через войну и добились долгожданной победы. Шоу пройдет 8 и 9 мая в Ледовой арене «Трактор». Билеты уже в продаже.

0: Так, давайте посмотрим на часы. Да, это же уже получается 8.04 какие-то на Южном Урале. Ребятки, просыпаемся, если вы еще этого не сделали. Эй, Олег, чего сидишь, спишь? Встань и иди!
1: Господи, Олег спит, сидя в твоих фантазиях. Что с ним не так?
0: Он сейчас залип на заднем сиденье. Нас же много таксистов слушает, на самом деле. И люди едут, сзади залипают. Вставай! Извините.
1: Ну, Олег, видимо, куда-то с ночи, да, едет.
0: Олег, да, Олег
1: с веселой, понятно. Немножко залип в такси.
2: Очевидно, 8 утра.
1: Ну, случается.
0: Вот Марина сейчас тоже, я вот...
2: С концерта Ванечки.
0: С концерта,
2: Дмитрий Яночки.
0: Вчера поздно вернулась домой, сейчас едет на работу, залипает. Марин, вставай, давай, все, все, хватит спать. Все, ребятки, вот так вот. Немножечко веки приподняли. Вот так, хорошо, смотрим, солнышко какое-то. Погода шикарная, сегодня 25 градусовских на улице будет. Представляете, кайф, кайф. Ну,
1: идеально.
0: Я не знаю, как еще вам настроение поднять. Ну, слушайте утреннее шоу с утра по радио, что ли, тогда еще.
1: Идея классная. Еще можно спускать пар у нас здесь, между прочим.
0: Вот.
1: Да, если вдруг что-то наболело, что какие-то детские воспоминания есть. Мы сегодня отмечаем день рождения Зигмунда Фрейда. Вот так. И первая консультация бесплатна. Давайте так, психологу у нас. Поэтому заходите, делитесь детскими травмами какими-то. А, вот небольшими травмяшечками и кринжовыми воспоминаниями. Вот так.
0: Есть такое у нас в телеграм-канале. Значит... У меня истерика из садика. А, история. История из садика.
1: История истерика. Я думаю, там через каре.
0: Мама отвела меня в парикмахерскую, а стригли меня всегда под каре. Видимо, увлеклась мастер, значит, и подстригли меня под мальчика. Это было увлекательное путешествие в мир кличек и неприятных слов. Первое и такое запоминающееся.
1: Под мальчика? Карешку? Что они сделали, господи?
0: Ну, там, скорее, не карешку уже,
1: вот
0: наверное,
1: это, вот
0: а полубокс.
1: Круглую карешку вот эту вот, что они сотворили.
2: Круглая кареси? Ну, я поняла, длину,
1: я не знаю, как называется эта прическа, которая была у мальчика в сиянии. Вот это вот.
0: Подожди.
1: Я про нее, да. Я недавно пересматривал, поэтому мне вспомнилось сразу.
2: Нашел?
1: 80-го года который, да.
0: Ну, подожди.
1: Ну, там он, наверное, на велосипеде.
2: Переснимали «Сияние», ты хочешь сказать?
1: А, ну, сериал был, да, еще.
2: А, ну, сериал.
1: В 90-х, да. Мы вот просто...
0: ты про вот это?
1: Я все посмотрел, просто возможные экранизации.
0: Ну, я не знаю, как она называется.
1: Ну, вот, да.
0: Горшок.
1: Ну, это какой-то...
2: Горшок?
1: Это какой-то обратный горшок. Он обычно вот такой, да, ровный, а тут такой сдвинутый на затылок горшок. Мы придумали этому название.
0: Подожди, а «Сияние» — это приквел «Вечного сияния»?
2: Чистого разума. Да,
1: да, да. Пускай в твоей вселенной будет так.
0: Все, понял.
1: Это приквел «Доктора сна», да.
2: У нас трэш-история случилась в коллективчике, ребят.
1: Тут-тум, так, ну-ка.
2: Я даже не знаю, как сказать. Просто тема сегодня подходящая. Я думаю, нашей Лене нужно выговориться. Случилось страшное. Напоминаем, что происходит. Человек
1: она разрешила тебе выдать, да, все ее тайны?
2: Нет, но она еще спит.
1: А, все,
2: значит,
1: отлично.
2: Слушайте. Человечек
1: быстренько
2: смотрит «Игру престолов», мы же помним, да, держит в голове.
1: Так, хорошо.
2: И человечек решает загуглить. Ой, а что интересно будет между там Джоном Сноу, например, и какой-нибудь Дейенерис Таргариен? Да, вот такая вот ситуация. И получается, спойлерил себе просто конец всего сериала.
1: Ну не надо так гуглить, ну вы что?
2: Это
1: вообще это опасное
2: ужас.
1: Дело.
2: А
1: гуглить,
2: вообще, Гугл, ты что творишь? На первой странице эта нейросеть выдает отношения Дейенерис Таргариен. В финале Джон Сноу. А вы чего?
1: Даже у нас, видите, спойлер-алерт. Мы как-то сами замьютили все.
0: Сейчас, кстати, будет спойлер. Выключайте, если не досмотрели.
2: Все, давайте. Значит, Сень, ты о погоде? Нет, рано. Мы про новости. Ты расскажи лучше о подарках тогда.
1: Да, я расскажу быстренько, что вы получите уже в конце утреннего шоу, но небольшой спойлер. Давайте. Сертификат в Карагай бани. Это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа-ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск». Ну а прямо сейчас давайте все-таки вернемся к тому самому Ване Митриенко.
0: Опа!
2: Ванюша, Ванечка, Ваня!
1: Девчонки,
2: какая?
1: Поближе к приемнику. Ртуть!
2: Твоя любовь так похожа на ртуть. Зал, я не слышу вас. А, это вчера было.
0: А, это вчера, да.
1: Расскажешь.

0: театра кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что главного, собственно, хочется сказать-то вам?
3: Кто был главным вчера, скажи?
2: Ну, концерт Ванюши Дмитриеночка прошел в Челябинске вчера. Стоит об этом рассказать.
3: Вот так аплодировали ему, было дело?
2: Не только так, ребята, во-первых, мы там были. Мед, это не то, это уже присказки. В общем, заходите
4: это
2: в Телеграм. Да. Заходите в Телеграм-канал Радио Континенталь, смотрите обязательно кружочки с Ванюшей. После концерта, вы не поверите, я давно такого, кстати, не видела. Ну, на протяжении, наверное, минут двух Ваню просто осыпали аплодисментами. Он просто стоял, наслаждался моментом. Было здорово. У него достаточно классная аудитория. Разношерстная, не только девочки.
3: Мы понимаем, да.
2: Маленькие были там, да.
4: И вообще большие.
2: И большие девочки. И много парней было, между прочим.
4: Ладно.
2: И без девочек даже. Один так вообще просто мой крашет.
3: Они побежали просто вперед, нормально. У него была девочка, не надо.
2: Он там стоял, так зажигал, конечно. В общем, концерт классный. Прошел на Ледовой арене «Трактор». Что как бы тоже о многом говорит, да, площадочка большая, Ваня замахнулся. Ну, можно сказать, неплохое количество народа он собрал.
3: А нет ощущения после Ваниного концерта, что нам нужна площадка побольше?
2: Для Вани, да-да-да.
3: Для Вани в том числе, почему нет, и для нас,
2: Вань, давай на День города с Радио Континенталь врывайся, площадка, весь город просто.
3: Я в плане того, что и арену новую надо построить. Просто.
2: Арену точно надо, даже без финала надо. Вот, чего еще? Пел вживую, Сень.

0: Спасибо, Ваня.
1: Спасибо Ваня.
0: Всем.
1: Спасибо,
0: да. Приезжай спасибо. Еще, да. Мы как-нибудь обязательно пофлексим. Круто.
2: Кстати, спасибо чернозобым гагарам, что приехали к нам на Таганай. К новостям еще здесь.
1: Да, конечно, давай, продолжай.
2: Да, спасибо большое новой альпаке, которая появилась в нашем челябинском зоопарке.
1: Но у нее такая же классная прическа, как у тебя, альпак.
2: У меня?
1: Да.
2: Ты сказал, что у меня классная прическа?
1: Ну, у тебя же была прическа альпаки.
2: Одно ты время, да. Вот это вот, которая да. Кудряшность.
1: Да.
2: Да, но там пока еще нет такой кудряшности, но она обязательно будет.
0: Идет к этому, да. Спасибо маме альпаки прежде всего.
2: Спасибо маме альпаки, спасибо папе альпаки, да.
0: Всем, кто участвовал.
2: Спасибо деду альпаки, спасибо прадеду альпаки.
0: Сотрудникам зоопарка, которые помогали.
2: Подожди, Сеня, я не всю семью еще похвалил.
0: Давай.
2: Про маме альпаки, про... А, это же бабушка, да, называется?
0: Про мама.
1: Про мама.
2: Я свою про маму назвал.
1: Мама про.
0: Расширенная версия.
2: Я вдохновился айфоном сильно в свое время.
0: Про маму.
2: Ходил, откусывал все. Так, ладно. Так, ну что еще вам рассказать?
1: Да, пожалуй, не надо больше ничего. Пусть Сеня уже расскажет, у него получается.
0: Я просто представил себе этот дом, в котором все откусано наполовину. Да, вот, ну, хоть что-то, да. Может, это станет дороже.
2: Ну и давайте еще отвратительную быстро новость вкину. Офисный
1: Нет.
2: холодильник является ярмаркой бактерий. Если вы не знали.
0: Конкретно наш или в целом?
2: Конкретно наш, просто хотелось выговориться. Все, спасибо.
0: Коллеги же уже проснулись, да? Доброе утро всем и о погоде.
3: Погода.
0: Итак, прямо сейчас плюс 13. В центре Челябинская переменная облачность, на юге небольшие дожди, возможны грозы. Слабый южный ветер, днем сегодня плюс 19, 24.

0: врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
2: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
3: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
4: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны.
5: Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
7: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары.

0: товары для активного отдыха до 70%.
1: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
2: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
3: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: УЗИ.
1: 700, 100 и 4, друзья. А мы загадаем для вас очередной трек. Звоните с помощью некой механики, которую мы с вами же и определим. Собственно, мы и засекретим какую-то песенку. Если вы с ней справитесь, то заберете подарки.
2: Обязательно.
3: Сертификат Midpoint. Вот что ждет вас тогда. Танцевальный бар Midpoint утолит твою жажду. Жажды к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит, прогноз погоды в Midpoint будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю, а не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+. ООО «Джин».
2: Итак, мы ждем слушателя, который вот взял телефон. Вот так аккуратненько. 7-0-0-1-0-0-4. Набрал 700 ровно 104 и уже готов ворваться в эфир. Доброе утро.
4: Доброе.
2: Как тебя зовут?
4: Миша.
2: Миша, как дела? Как настроение?
4: Да пойдет.
2: Чем занимаешься?
4: Со школы домой еду.
2: Ух ты! А в школу по какому поводу?
4: Ну, так ребенка увез.
2: А, ладно, я думала, мало ли уроки отменили.
1: Ну, ты что, такие вопросы задаешь?
4: Да нет.
3: Ребенка. Мы думаем, мало ли, как голос-то сломался уже, да, у человека. С урок пришел.
2: Да всякое бывает, Сень, знаешь, всякое. Так, мы готовы три фрукта вам назвать, между прочим. И мой... Пусть будет клубника на сегодня, вот такой... У меня ягодка.
1: Я хочу тогда некие, значит, чтобы из Wildberries взять.
3: Wildberries.
1: Чтобы из Wildberries. Ну, давайте, допустим, ну, черничка.
3: Черничка, да, у тебя? Да. Хорошо. Ну, малинку давайте добавим, раз мы по ягодам пошли. Выбирайте из этих трех.
4: Ну, пусть будет клубника.
3: Пусть будет.
2: Клубника.
3: Забрасываем. Клубничный смузи. Что же он нам приносит?
1: Такая довольно приятная механика, знаете ли. Мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все слова, оставив только существительные. Ну что, готов, Миш?
4: Давай.
1: Поехали. Значит, завтра. Жизнь, правда, круг, Иуда. Некая. Шотом, бару. Счет, расчет. Тибет, Бали, ретрит. Нирвана, кара.
3: Все?
1: Все.
3: Все, вот так. Шо там?
1: Шо там по
3: треку? Мы как будто уже в песне спрашивали нас, да. Шо там? Какой трек у нас?
4: У меня два варианта.
3: Надо один.
2: Надо один, да.
4: Ну, я думаю, что оба будут мимо. Ну, давайте попробуем. Сейчас вспомню, как он там поет. Что там? А что там опять по барам, по-моему, Асти поет, что ли?
1: Асти, да, получается?
3: По барам.
1: По барам.
3: Видимо, песня, судя по всему. У нее есть такая.
4: Да-да-да.
2: Ну нет, конечно, нет.
4: Похоже что-то.
3: Нет, не оно.
1: Не та история.
3: И вообще не похоже даже.
1: Действительно. Ой, доброе утро, говорим мы следующему нашему слушателю. Привет-привет.
5: Доброе утро.
2: Доброе, как тебя зовут?
5: Наталья.
2: Наталья, как дела?
5: Отлично.
2: На работу едешь?
5: Да.
2: Ну и правильно. Хорошо, что день с нами начинаешь. Возможно, сейчас еще и подарки получишь. А если только песню угадала?
5: А Настя и, кажется, Егор Крид и Иуда. Что-то в этом роде. Не напою, на мотив не помню.
2: Все мимо. Все пока.
1: Конкретно Крид и Иуда или что? Что он тебе сделал? Ну, не можем мы такое принять, как будто бы, да?
3: Ну, как будто исправь, да, просто свой ответ. Дополни.
2: Там, да, там надо дополнить.
5: Карма, кажется, да?
3: Да, так, карма. Ну и поет...
5: Кара, карма, что-то такое.
3: Ну и с Кридом поет все-таки Асти, но не Анна, да.
5: Ну...
3: А, какая еще есть Асти? Да, давай. Вот. У нас все в викторину превращается в детскую да. какую-то.
2: Но там не исполнительница, а группа.
3: Да, группа называется...
5: Артик и Асти.
3: Да, все так же, конечно.
1: А почему мы ее вытащили, а Мишу как бы загубили?
2: Ну, потому что у Миши была просто Анна Асти по барам, а тут немного просто перепутала исполнителя, сказала Егор Крид и Иуда, все.
1: Ну ладно, хорошо. Я слежу за вами.
2: Да следи, занимайся.
3: Просто переживаешь за Миш, почему-то, непонятно. Итак, отправляем с удовольствием девушку в Midpoint. Танцевальный бар Midpoint на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. И все это 7 дней в неделю. Не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
1: Где купить «Хавейл»?
2: Не маемся! Сразу в июль. Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джулион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
1: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
2: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы, слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса, в Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток «Кока-кола» 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Саженец декоративного кустарника «Климатис» всего 480 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
8: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10.
10: По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что, продолжаем отмечать день рождения Зигмунда Фрейда, между прочим. Сегодня делимся вашими детскими травмами, ну, в кавычках, конечно, и самыми кринжовыми воспоминаниями, которые до сих пор триггерят.
1: И самыми
0: грядят, так сказать, в вашу душу.
1: Да, самыми кринжовыми и генерациями тоже делятся у нас дети. Если что, в телеграм-канал заходите. Мы странные здесь, всякие бываем.
0: Да.
1: Да, вот залип просто смотрю сейчас всю подборочку. Итак, давайте к вашим, да, к вашим кринжовым воспоминаниям, каким-то историям из детства и смотрим, что здесь есть.
0: Я генерации смотрю. Остановитесь, пожалуйста.
2: Остановитесь.
0: Мы пугаем себя сами. Так, значит, пока актив собирается, вспомнил благодаря сторис Ксюши, что не рассказывал историю, которая точно понравится. Где-то больше месяца назад поехали с коллегой на собрание. Я первый раз ехал в его машине. Сажусь вперед, он заводит машину, и у него играет «Континенталь». Я спросил, почему он слушает именно его, а он мне ответил. Мы как сходили тогда на мозгобойный кубок, после него я только радио «Континенталь» и слушаю. Запало. Стало приятно. А самое главное, что Александр Бауэр отправляет нам еще и фото. А там уточка желтенькая.
2: Опа.
0: А это тоже наша, знаете ли, знак. Возможно. Мы же чего-то там собирали уток каких-то байкерских крутых. Помните?
1: Было. Точно! Было. Я вот не вспомнил, если бы ты сейчас не сказала. Да, точняк. Вот.
0: Так что нам приятненько очень. Спасибо Александру.
1: Было неприятненько, явно Киси Муриси, некой, которая пишет нам ВКонтакте. Стоя на цыпочках около турника. С приклеенным языком на морозе. Вот, вот такое у меня воспоминание. И дышать ртом, согревая, чтобы он, наконец, отклеился. Ну, я надеюсь, что у вас все хорошо. Все-таки в итоге история закончилась благополучно. Никогда так не делайте, конечно, напоминаем.
0: Алена пишет, мы сами Игоря потеряли, уже месяц на связь не выходит.
2: Что?
1: Ну, видимо, он куда-то уехал, он же большой путешественник у нас. И, видимо, он где-то в очередном путешествии.
0: Игорек, вернитесь.
2: Я начал волноваться за Игоря.
0: Я тоже.
1: Да, мы посылаем лучи беспокойства. Игорек, отзовись, где бы ты ни был.
0: День радио под ударом буквально-таки.
1: Под угрозой.
0: Под угрозой, спасибо.
2: Нам срочно нужен следак.
1: Какой-то Гринч похитит у нас день радио. Смотрите.
0: Никто не смеет похитить день радио. Я завтра вообще планирую отмечать. А завтра
1: с самого
0: пятница?
1: Утра.
2: Завтра
1: да.
2: Четверг, к сожалению.
0: Завтра четверг.
1: Ты хочешь превратить ее в пятницу?
0: Да.
1: Этот день как-то.
0: Ну ладно, нет, ну все равно, нет, ну я, в смысле, а вот откуда вы знаете, как я отмечать буду?
1: Откуда может, вы знаете, какой завтра день? А вдруг пятница? Давайте не загадывать.
0: Я пойду, возможно, в парк, буду гулять, наслаждаться природой и слушать радио.
1: Там сакура очень красивая, говорят.
0: Нет, я не в этот парк. Нет,
2: она рядом с домом пойдет в парк. Конечно, он сюда не пойдет никуда.
1: Почему?
0: Ну потому что я поеду домой вечером, пойду гулять.
1: А вечером? Я что-то представил, как ты после эфира сразу бежишь.
0: Да, в 10 утра. Долой работу.
1: Правильно.
0: Я считаю, вот, кстати, руководитель нас тоже поддержит меня в этом движении и скажет, иди, Ксюш, гуляй. Гуляй.
2: Ты, наверное, гуляй.
0: Ты, наверное, гуляй. Ты нам, как
1: посмотрит на нашу работу и такой, вы, может, погуляете? Нет, проветритесь как-то.
0: Нравится сообщение от Александра по теме эфира. Он пишет, я только их все забыл. И смеется.
1: А, травмочки вот эти, да, мы напомнили. Мы такие, да.
2: Ребята, крутейшее сообщение от Арины.
0: Это где жарят зайцев?
2: Нет.
0: Хорошо.
2: Что?
0: Другое.
2: Зайцев?
0: Вновь жарят зайца. Морковка отправила нам.
1: Прикольно. Продолжается месть, да, всем
2: зайцам. А мы потомили бобра и перешли на зайца, я правильно понимаю? Такая
0: да.
2: Окей. От Арины. В детстве любила с бабушкой смотреть сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Тоже хотелось разгадать какую-нибудь тайну. Так я в садике перед новогодним утренником прокралась к музыкальному кабинету и увидела, как костюм Деда Мороза переодевается наш слесарь.
0: Ай-яй-яй.
1: Она уже знала, кто такой слесарь к тому моменту. Это нехилое знание.
2: Правду пыталась всем рассказать, но мою революцию быстро свернули и сказали хранить эту тайну. Вот так.
1: Тайна слесаря.
0: А теперь можно было рассказать, да?
2: Тайна следствия и тайна слесаря.
1: Слесаря, да. Хорошее название для детектива.
2: На спящий город опускается туман. Шалят ветра по подворотням и дворам.
0: Бум-бум.
2: А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой. Оберегать на здешних улицах покой.
1: И хор МВД, давайте.
2: Да! А пожелай ты им ни пуха, ни пера. Да! Пусть не по правилам игра. Да! И если завтра будет круче, чем вчера, прорвемся, ответят опера.
0: Эй,
2: прорвемся. оператор.
0: Если кто-то только-только включился и думает, чего за сумасшедшие там в эфире сидят, вы не переживайте, да, это мы такие, между прочим.
1: Не расстраивайтесь, сериала дальше не будет, ребята, да. Только отбивочка у нас есть.
0: Дальше только мы, дальше только ваши детские травмы, в кавычках, конечно, и всякие кринжовые истории, над которыми можно сейчас посмеяться и, собственно, вот, например, моя. Ты сказал про тайны следствия.
2: Было.
0: А я в детстве хотела быть спецагентом, конечно же.
1: Ну да.
0: Криминалистом, там все такое.
1: Но ты им стала, ты же под прикрытием здесь на радио. Мы уверены.
0: Не смешивать. Молчать, не смешивать. Так вот, значит, я взяла шпильку для волос.
1: Так.
0: Ставила ее в розетку. Она загорелась красным таким огненным, накалилась.
1: А что, ты руку отдернула или тебя прям долбануло?
0: Нет, я вставила обычно, ничего не долбануло, даже странно. Я в переходник вставила. Возможно, это меня спасло, что не напрямую в розетку, не знаю. Но это, конечно, история
2: довелась. А в чем миссия была?
0: Ну, я там спасала, как Totally Spies, знаешь, вот этот мультик, там про трех супершпионок, скажем так.
1: Видимо, должна была ради чего-то пожертвовать собой, таким образом, не придумала ради чего.
0: Ставила я, значит, шпильку в розетку, вот в эту, в переходник, а он загорелся, соответственно, все, оно пылает, мне страшно, вырубился во всем доме свет. Мама пошла проверять пробки, я по-быстренькому взяла, как сейчас помню, у меня был рюкзак, такой в форме собачки. Я туда руку вот в рюкзак опустила, чтобы не голой рукой трогать. Но я сообразительная была. Не очень.
2: Ну да, сообразительная.
0: Да,
2: была,
0: в розетку.
2: Заметили.
0: Но этого я не знала, что так будет, понимаешь? Мне никто не говорил никогда, пальцы в розетку не суй, потому что я, в принципе, прецедента не было. Понимаете? Я умненькая
1: как
0: была.
1: Как будто выглядела как адекватная, да?
0: Да. И вот я высунула, значит, из розетки этот переходник, и мне ничего не пришло на ум, кроме как просто выбросить его из балкона. Я так боялась, что это заметят.
1: Какой этаж?
0: Десятый.
1: Десятый, да. Нормально так кому-то могло прилететь, да, в машину.
0: Нет, там все в порядке, потому что у нас там была листва. Вот. У нас там садик.
1: Она загорелась. Нормально.
0: Ну ладно, остальное не буду.
1: Только пара этажей выгорела, господи, там нижние. Вот эти, ничего страшного.
0: Пу-пу-пу-пум. Вот, в общем, вы поняли, все. Такая хорошая история. А еще, кстати, хорошая. У нас для вас есть подарки. Это сертификат в Карагай бане.
1: О, баня Челябинск.
3: Реклама на радио «Континенталь». Вы ждали этого часа в теореме суперцены на мясо. Только для тех, кто в теме «Фермерское мясо в теореме». Свежее мясо собственной разделки. Свинина от 239 рублей. Говядина от 500 рублей за килограмм. Гипермаркет «Теорема». Комсомольский проспект, 65.
4: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Адель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
5: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
6: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: «Берег».
8: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
9: Да, только девушке-то уже 42 года.
8: Не может быть!
9: Сама сказала и телефончик оставила.
8: Тебе зачем?
9: Не свой, а клиники профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
8: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
9: 8-351-200-23-23.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700 стоит 4, друзья. Давайте быстренько набрасывайтесь на эти цифры для того, чтобы попасть к нам в эфир и разгадать тот самый звук, который мы планируем оставить, ну, еще эфиров так на 10, да?
1: Ну, давай, прикинем
2: на
1: так.
2: На 16.
0: Да. Ну, 16, окей.
1: Ну, давайте начнем с пятерочки, это будет завтра.
0: Пятерки, окей.
1: Да, ну, пока, давайте.
0: Я подкину такие
1: так,
0: вещи.
1: Дежурно объявлю 4 бутыли. Может быть, сегодня отдадим 4 сертификата. Маловероятно, но кто знает. Все это от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Они запустили специальную программу для друзей. Все очень просто. Скачивай приложение Ниагара, приглашай друга и получай 250 бонусов. И так за каждого, который совершат покупку. А затем этими бонусами ты сможешь оплатить до 100% стоимости следующих заказов. Присоединяйся к программе и пользуйся всеми выгодами приложения Ниагара. Подробности на Ниагара 74.ru в разделе «Акции 16+.»
2: И по номеру 700 ровно 104 мы ждем того самого счастливчика, который, к сожалению, не справится, возможно, с заданием, но,
0: да,
2: но подкопит нам воды. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Виктория.
2: Виктория, как... Ага, имя такое себе для нас,
1: победительная,
2: конечно.
1: Победительная.
2: Победительная.
1: Ой, плохо слышно, Виктория. Но нет, у нас все по-честному.
3: Да я не все эфиры слушала.
2: Ну да, так
3: вот что
2: может повториться.
0: Угу. Нам тоже обидно, кстати. Переслушайте потом.
2: Пожалуйста.
3: Птички или животные, кто там ходит?
2: Ну давайте слушать, Сень, нарубай.
0: Еще разок.
1: Наше дело нарубить, а вы уж там сами решаете, кто это или что это. Зачем
3: про
1: это?
3: Про сурка говорили?
1: Пока нет.
3: Ну, пусть будет сурок.
0: Пусть будет сурок.
1: Пусть будет. Угу. День сурка объявляем.
0: Сурок бою вот этот вот.
1: Угу.
2: Дорогущий.
0: Дорогущий сурок, да.
2: Но нет, это
1: мы
2: не оно.
1: Не могли себе позволить такой дорогущий звук, вы понимаете. Поэтому нет.
2: Увы, следующий слушатель врывается в наш эфир. 700 ровно 104. Доброе утро тебе, привет!
4: Доброе утро!
2: Как тебя зовут?
4: Меня зовут Николай.
2: Николай, есть версии по звуку?
4: Да, есть версии. Я думаю, это колесо вращается, скрипит несмазанное.
2: Вот оно. Вот оно, колесо.
1: Не смазанное, скрипит, конечно. Еще по ухабам, по каким-то там.
2: Конечно.
1: Все очевидно.
2: Тоже неправильно.
0: Да. Угу. А, все, она уже сказала. Ладно, тогда
2: убила интригу.
0: Тогда едем дальше. Ну, тебе вообще уже, ты до полковника дослужилась в этом, в отделе по убийствам интриги.
1: Опытный киллер интриги. Вышла в отставку и работает частником.
2: Доброе утро.
0: Ну, он странный, тоже не обращай внимания.
2: Очень странный.
1: Это седьмой сезон уже, что нормально.
0: Привет, привет.
5: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
5: Любовь.
2: Любовь. Тимон, твой выход или нет сегодня?
5: Что-то
2: подтормаживает.
1: Что-то Тимон подтормаживает. Давай быстрее пой, ты что?
0: Так, Любовь, что ты не понял?
5: Мы уже привыкли. Вчера вам две любви звонили.
1: Две любви. Две светлых повести.
2: Сериал нам какой-то звонил. Две любви.
0: Ладно, ладно, Любовь, я понял, что она хочет. Ведь она похожая на сон!
2: Доброе утро, Любовь. Давай свою версию по звуку.
5: Это, знаете, вот я вчера была в бассейне, и шлепком идешь, когда скрипит шлепок.
1: А мы это записали 5 дней назад, как ты вчера была в бассейне. Мы такие, мы можем, на самом деле.
0: Скрип, шлепка любови, получается.
1: Это тоже хорошее название для сериала. Скрип, шлепка любви.
0: Скрип, шлепка, любовь. Вот так просто.
1: Через точки, да.
2: Хэштеги просто.
1: Идеально.
2: Но это неправильная версия, неправильная. Еще один финальный слушатель врывается в наш эфир. Давайте знакомиться.
0: Привет, как тебя зовут?
6: Доброе утро, хорошего вам дня, меня зовут Олег.
2: Спасибо, Олег.
0: Олег, какой ты дружелюбный.
1: Олег, суперское, да, настроение у тебя явно. Ты на что или на кого похож этим утром, скажи? Вот любой.
6: У нас колесико уже было скрипящее, давайте начнем тогда, может, это ремень генератора растянулся.
0: Ремень генератора. ГРМ вот этот?
1: ГРМ растянул.
6: Нет, не ГРМ, а генератора.
1: Генератора, конкретно генератора.
0: Для меня это одно и то же.
1: ГСМ где-то там же, да, вот это вот все.
0: Это склад его шматко охранялся, не путай тоже.
2: Ну, самое главное, ты понимаешь же, что это неправильно, раз мы даже не разбираемся. Так что все, пятая бутыль завтра в нашем эфире. Ей, сюда ее.
1: Все, торжественно. Объявляем
2: об этом. А я напомню, что это пятый эфир будет.
1: Будет.
2: После которого, точнее, Так, 5 эфиров назад. Подождите, стоп.
1: Разберись, да.
2: Я все равно напомню, Сеня, что 5 эфиров назад вы говорили нам. Этот звук мы угадаем за один раз.
1: Вот она, злопамятность.
2: Посложнее. Конечно.
1: Я хотел еще что сказать, что 5, да, бутылей, это не единственный повод. Вчера будет как-то нас поздравить. Какое-то не единственное торжественное, что завтра будет.
2: Конечно, ведь еще 5 сертификатов.
1: Продолжаем напоминать. На всякий случай вам, да, 5 сертификатов, 5 бутылей, конечно, от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Итак, «Ниагара» запустили специальную программу для друзей. Все очень просто. Скачивай приложение «Ниагара», приглашай друга и получай по 250 бонусов. И так за каждого, который совершат покупку. Затем этими бонусами ты сможешь оплатить до 100% стоимости следующих заказов. Присоединяйся к программе и пользуйся всеми возможностями приложения «Ниагара». 16+.

0: Да-да-да, это «С утра по радио», вы не ошиблись, включив приемничек именно на нашей волне, друзья, потому что у нас здесь веселье, у нас здесь какие-то некие зарисовочки, у нас здесь потрясающие настроенницы, и все это мы отдаем вам сегодня, а вы в ответ можете высказаться, можете накидать какие-то ваши детские травмы, кринжовые воспоминания из детства, потому что мы отмечаем день рождения некоего Зигмунда, некоего Фрейда.
1: Когда еще такая акция пройдет? Где вы такую найдете? Только здесь у нас «С утра по радио».
2: Итак, только здесь и «С утра по радио» мы, между прочим, готовы зачитывать ваши комментарии. Поехали.
1: Итак, «Любовь». В детстве мама водила братика на хор мальчиков. И чтобы я не сидела в коридоре, пока мы его ждали, меня тоже записали в этот самый хор. Потом меня подстригли как мальчика, мне пришлось ходить на хор мальчиков, зайчиков. Какое-то время вот так. Еще и уши, видимо, какие-то приделали.
2: Так. Вот еще один страшный сон от Владимира. После получения диплома снилось часто, что не успеваю дописать диплом. Защита через несколько дней, а у меня вообще ничего не готово. Ну это же классика.
1: Да, это супер классика.
0: Это вообще классика, да. Вот два сна классических, ну, у тех, кто служил. Что ты опять попадаешь туда и что...
2: А так, стоп. Владимир пишет: не совсем из детства, но страшный сон долго преследовал. Второй раз забирают в армию, а я ору: я там был уже.
0: Да,
1: мне не понравилось.
0: Но никто не верит во сне, понимаете, вообще.
2: Потом снились сны, что забрали все-таки второй раз, но сразу был дедушкой. Такие сны больше нравились.
1: Дедушкины сны. Красиво звучит.
2: Ну дедом, дедом, дедом.
0: Ладно.
2: Что?
0: Не, ничего, все хорошо.
2: Ну как у вас это называется?
0: Так и называется.
2: Дед?
0: Ну, у нас
1: в Южноуральске, как у вас это называется? Дед? Вот, ну.
0: Да там у всех по-разному.
1: Отец, папа, как называется? Дед? Вот.
2: Да ну вас.
0: Про отец.
2: Ничего не буду с вами обсуждать.
0: Мы же про мать и про отец.
1: Да, про мать и про отец. Мы про все. Давайте так разговариваем.
0: Короче, мы вообще изначально про сны о дипломе начали. И
2: да.
0: Я хотел сказать, что мне тоже иногда до сих пор снится, что у меня вот эти вот 16 долгов перед дипломом, и все, я ничего не успеваю, ничего не сдаю.
2: Ну, это, в принципе, очень реально.
1: Ничего не успеть, ничего не сдать.
2: Ничего не сдать.
0: Пойти, сейчас бы так и было.
1: И пойти куда после этого? В армию, конечно, второй раз. Да, вот эта история закольцевалась, да, твои сны. Все пришли к одному к чему-то.
0: Ах, да. True story из жизни, друзья. Накидывайте и вы сегодня. Отправляйте их в группу ВКонтакте vk.com/radiochell и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: И тогда сделаем вашу жизнь чуточку лучше с помощью сертификата в Карагай бане. Это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час – аромапарение с травами. А продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».

0: С утра по радио о главном.
1: Итак, давайте посмотрим, что есть интересного и главного. И у нас действительно важное событие завтра будет в центре Челябинска, и к нему надо заранее подготовиться. В Челябинске на площади Революции пройдет генеральная репетиция парада Победы. Вот так.
2: Помимо, и день радио.
3: Конечно, и день радио.
1: Так, именно на площади мы ничего устраивать не будем.
2: Не будем.
1: Только поэтому там вот занята генеральная репетиция.
2: Да.
1: Парада. Мы планировали, да. Но
2: нас
1: так
2: выгнали.
1: Совпало.
2: Вот мы
1: раз,
2: понимаем.
1: Да, мы вообще понимаем всегда, когда нас выгоняют. У нас нет претензий никому. В связи с этим перекроют движение транспорта. Это важно. Если вы соберетесь к нам поехать завтра, то вы должны знать, как это сделать, потому что мы здесь тоже в центре не так далеко.
2: Итак, кстати, да, как вы кофе с цветами привезете?
1: Вот.
2: Такой вопрос.
1: Можно будет утром проскочить, все нормально. По данным госавтоинспекции, с полудня, с 12.00 до 6 вечера закроют проспект Ленина от улицы Свободы до улицы Красной. Затем улицу Воровского от Тимирязева до Ленина и Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса. Вот самый центрик города.
4: Почему такой. Воровскую улицу еще не посадили? Странно, да?
2: Да, потому что она не Воровского, а Воровского улица.
1: Вот.
2: Все?
1: Ну и да, ничего не могут доказать, видишь. Хорошие адвокаты вот Ксюшу приглашают. Она такая, все, ударение поставили, посмотрели, все. Не за что, совершенно.
4: Молодцы, хорошо шифруются.
1: Так, водители убедительно просят не парковать свои машины завтра с 7 утра и до 18 часов вдоль проспекта Ленина от Красной до Свободы. Потому что их увезут или там раздавят каким-то танком или бронетранспортером. Потому что завтра, в том числе, военная техника будет ездить. Поэтому площадь полностью и перекрывают. Поэтому, если вдруг вы там рядом живете, можете насладиться уже репетицией Парада Победы. Ну а всем остальным лучше в центр не соваться. Паркуйтесь где-то в другом месте. И до полудня успевайте, соответственно, что? Приехать на Радио Континенталь. Здесь к нам что-то вручить. Если вдруг хотите нас тоже поздравить. Нам будет очень приятно.
4: Писали, мало ему все, мало ему все. Ему там надарили на ДР на букву А всего. Ему мало все.
1: Закончилось?
2: А нам, да, ничего, кстати, не подарили. Традиция такая интересная началась именно со дня рождения Сеня.
4: С третьего дня рождения.
2: Да, с третьего. Ну, то есть не с Тимоньева,
4: не
2: с Ксюшиного.
4: Ничто на Т не подарили, кстати.
2: На К тоже не было.
1: Т, традиция.
4: Вот это да. Вот так вот он.
2: Смотри, довольный сидит, радостный. Традиция.
4: За это вам вот такую новость.
1: О, у нас еще мороженое в холодильнике. Итак.
4: Челябинская область оказалась в числе регионов лидеров по количеству обращений граждан из-за присасываний клещей.
1: Да нет.
4: Да, мерзкие вампиры вот эти вот.
1: Неприятные.
4: И с начала сезона в медицинской организации России поступило более 25 тысяч жалоб на укусы клещей. Общие показатели не превышают средних многолетних значений. А наибольшее число укусов зарегистрировали в Челябинской, Иркутской, Костромской, Ленинградской, Московской, Омской, Ростовской областях, а также в Республике Алтай и Краснодарском крае.
1: С одной стороны, приятно обойти и Ленинградскую область, и Московскую область, но, наверное, не в этом рейтинге. Вот, но тут мы опять топ-1.
4: Как будто бы да. Как будто бы. Что вообще с этими клещами делать?
1: Ну, они у нас какие-то невероятные.
2: Ну, хотелось бы их всех...
4: Вот, как взять и всех их чвырнуть? Да, так назовем.
1: Расчеперить, да? Придумываем еще глаголы, которые мы подвергали
4: бы. Почему за столько лет мы не придумывали расчепериватель клещей?
1: Да мы и с комарами не можем справиться. Что ты? Клещи еще пожестче.
2: Ну, а как же этот фумигатор?
1: Фумигатор, да. Но все равно его приходится постоянно включать, выключать. То есть проблему...
2: Сень, ты тоже не наглей, конечно.
1: Проблему-то решить мы не можем по факту.
4: Глобально, надо же как-то глобально от них избавляться уже максимально.
2: Вы глупенькие, вы экосистему решили нарушить.
1: Вот, это опасно, да. Так нельзя делать.
2: Пищевую... Цепь. Линейку хотела сказать.
4: Линейку.
2: Пищевую цепь.
1: Ты так себе природу представляешь, да, как пищевую
2: линейка.
1: Линейку, да, в целом. Ну,
4: не, а что они наглеют? Не, ну давайте по-тихому там в лесу у себя тусуйтесь, да, и на людей не нападайте, да.
2: Вот, это важно.
4: Пусть вас жабы хавают, там кто там еще.
2: Я поняла. В общем, нужно на генном уровне убрать у клещей цель укусить человека.
4: Вот.
2: Вырастить новых клещиков здоровых, которые не будут кусаться, и все в порядке.

0: больше похлякивать.
1: Ну скажи, пожалуйста, мне интересно.
0: Да я людям информацию хотел, что не забывайте, что самая эффективная мера все-таки на данный момент это вакцинация. Вот чтобы там.
2: Но мы работаем над другими. Переходим на Чебураши уровень, и там мы придумаем вакцину какую-то.
0: До свидания.
2: Всего наилучшего.
3: Погода.
2: Итак, здесь действительно на новый уровень переходим, уже плюс 17 в центре Челябинска. Переменная облачность, на юге небольшие дожди, возможны как и грозы. Слабый южный ветер, днем сегодня плюс 19, 24.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
3: Садики. Школы. Магазины. Лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
4: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
5: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
4: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
6: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
7: Беру пассажиров по пути.
8: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
9: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Отель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
10: Телефон рекламной службы.

0: 8072-3903.
1: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, свет теряется. Если хочешь бежать.

0: Эй, ты едешь там в своей машине, там не знаешь, что тебе делать. Срочно решай, хит или не хит, трек, который мы для тебя запустим буквально через несколько секунд. Вот такая вот тебе челленджевая головоломка.
1: А ты до всех докопаться сегодня решил, просто я так погляжу.
2: Я вообще это настроение не понимаю, не разделяю. Кстати, у меня прекрасное настроение.
0: У меня отличнейшее.
2: Ну, ты сегодня красивый, правильно, тебе можно.
0: Есть.
1: Можно до всех докапываться, да? Да. Даже так. Будешь до лирика докапываться, нет?
2: Надень назад свои джоггеры, вот эту кофту ужасную, и ходи, каким ты был раньше. Он же теперь, смотри, права будет качать свои.
0: Какие? У меня нет прав до сих пор.
1: Можно даже получать.
0: Одежда не меняет этого факта.
1: Это точно.
2: Все, отлично, тогда
0: хорошо. Подожди, а какая кофта у меня ужасная?
2: Ну, любая не эта.
1: Любая кофта, которая не рубашка.
0: Так считай. Любая одежда, кроме рубашки, да?
1: Вот так, пока да.
0: Придется закупать еще, да, рубашки?
1: Пока она топ-1, да.
2: Рубашки, вот это, ну, великолепно.
1: Или просто не идти у нее на поводу. Тут такая история, как бы, бро, выбирай. Вот одно из двух.
0: Точно.
2: Нет, кстати, Сень, ты бы тоже сходил на поводу, потому что вот сейчас, конечно, Димон просто, ну, великолепен. А великолепен ли трек, который представил на наш... нашему вниманию лирик.
0: Лирик?
2: Лирик?
0: Лирик?
1: Ты вот орал и пропустил, я тебе уже говорю.
0: Кирюха?
1: К лирику будут претензии какие-то?
0: Вообще ноль, я хочу слышать новый трек лирика.
1: Вот, Don't срочно. Go mad, так он называется.
0: Переведите сразу.
1: Не бесись сильно.
0: Не бесись.
1: Чересчур.
2: Переведите сразу. Пожалуйста, на берегу переводите. Ну, а вы залетайте в наши соцсети и пишите, хит или не хит.

0: Вот такой вот трек на ваш суд, друзья. Лирик очень старался, выпустил для вас новую песню. Что вы о ней скажете, господа? Давайте выяснять.
1: Да, у нас, как и всегда, к вам один, единственный, тот самый-самый-самый главный для нас вопрос.
2: Ну, в конце прикольно было. Хочешь стирай, хочешь не стирай, там как бы твой выбор.
0: Это про одежду, школьную доску?
2: А, и школьную доску тоже, да.
1: А, я хочу стереть это из памяти прямо сейчас. Так.
2: Но не песню, это нас, все нормально. Все.
1: Нет, не песню. Смотрите, про песню вот Алена пишет. Лирик кайфовый всегда, хит. Анна пишет, хит и огонечки.
2: Угу. Я, пожалуй, соглашусь вот с этим тезисом, что, ну, по крайней мере, пока Лирик выпускает кайфовые треки.
1: Мне тоже нравится Лирик.
0: Да.
1: Oh, my love, воздух пахнет тобой.
0: Вот это вообще кайф, просто какой-то неимоверный. Вот это, ну, такая прикольная, да, песня. Летний вайбик такой от нее, но, естественно, это не Oh, my love, конечно. И даже не воздух пахнет тобой.
1: И даже не прости и прощай. Кстати, вот «Прости и прощай» тоже будто бы мне не сильно зашла.
0: Ну, она более проходяшкой такая была.
2: Так, чуть более вообще... лиричная, да. Давайте так,
1: а наша
2: была.
1: Любимая песня у Лирика вообще какая?
0: О, мне нравится Зиверт. «Мы похожи на
2: воздух». Тоже хорошая, да.
0: Ну, соответственно, «Oh, my love», наверное. Нет, какую-то еще забыли, по-любому у него была.
2: У него еще классная. Были какие-то супер же хиты.
1: Вот
2: такие,
1: супер хит,
2: да.
1: Его какой?
0: Ну, супер хит «Обними», наверное.
1: «После меня».
2: «Обними» тоже хорошая была, да, да.
1: «Что останется, не примеряй». А этот «Не Бруклин».
0: А что там было?
1: Это с Мотом, «Не Бруклин».
2: Да, если можно с Мотом сделать что-то хорошее, то это опять же лирик.
0: Это «Не Бруклин».
2: Лирик может.
1: Напомни, что там было.
0: Я не помню, что там было.
1: Бруклин.
2: Не Бруклин, не понимаю.
1: Бруклин, не Бруклин.
2: Мот, это чё? Куда ты меня привёз? Да вот это Бруклин, не Бруклин.
1: Сень, ну мы
2: было,
1: все...
2: Было что-то такое,
1: мы
2: да.
1: Все вспомнили, я просто не могу понять.
2: Мы, по-моему, забыли. Какой-то
1: нет,
2: один суперхит.
0: Почему у нас с тобой никак, никак, никак, потому...
1: Вообще не туда.
0: Делаем ошибки, да.
1: Не
0: да.
1: Могу я забить на тебя, на тебя.
0: Но ты поняла, что какая песня, надо было выпендриваться.
1: Нет, я вспомнила.
2: Почему
1: его лучшая
2: она называется?
1: Песня.
2: Вот, да.
1: Да, я вспомнила его лучшую
2: потому?
1: Песню. А она называется «Обними». О, обними меня, земля.
2: Вы про нее говорили минут назад. Вспомнила она.
0: Вспомнила,
1: а
0: да.
1: Кто
2: но
1: говорил?
2: Мы обсуждали, говорим, обними, классный был трек. Это такая, знаю. Я сейчас вспоминаю.
1: Ну, потому что я вспоминала в это время.
0: Я вспоминала.
1: А вы уверены, что почему это лирик вообще?
0: Вспоминал.
2: Да.
1: Мне кажется, это не он.
0: Это 100% лирик.
1: Хорошо, но у него нет песни, которая называется «Почему».
2: А. Потому она, наверное, называется.
0: Почему,
1: а, почему
0: она
1: потому,
0: называется?
2: Да, там же вот такая рифма, да.
1: Все, класс, тогда засчитываем. В общем, нам, вы слышите, какие споры вызвал трек. Мне нравится. Я не знаю, мне кажется, но она точно появится в эфире нашей станции.
0: Ну, это да.
1: Да, такая хорошенькая. О, прости и прощай, вот люди пишут еще, Алён пишет. Ну, в общем, лирик, другие еще песни, другим пишет. Гениальный парень, да, действительно, я, кстати, подписалась где-то на него в соцсетях. Он как продюсер рассказывает, как он делает треки. И, о боже мой, вообще, он невероятный. Невероятный талант. Поэтому, короче, лайк. Вот так.
2: Но мы... Наверное, у нас даже не останется вопроса, да. Но вы
1: нет,
2: все равно
1: никаких
2: пишите.
1: Вопросов.
3: Хит или не хит? Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп». Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
4: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0, днем в четверг плюс 19-24.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Куда в отпуск поедешь?
8: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
7: Это в Сочи?
8: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Креветки белоногие королевские. Всего 550 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Отмечаем день рождения Зигмунда Фрейда. Между прочим, сегодня все вместе с вами придумываем, если у вас таких не было, или же делимся вашими детскими травмами, в кавычках, конечно, и кринжовыми воспоминаниями, которые до сих пор триггерят. Вот что бы вы рассказали нам, как психотерапевтам вашим?
1: А тут даже не детские есть, кстати, от Арины. Вот однажды я случайно ошиблась чатом.
0: Так.
1: И вместо чата друзей скинула смешное фото с козой, внимание, уже классно звучит, в рабочий чат с руководителем и сотрудниками со всей страны, на секундочку.
0: Класс.
1: Потом удалила. У себя.
0: Вот. О, нет!
1: Да, это
0: нет!
1: Произошло. А ты же уже ничего не можешь сделать после этого. Вот что, жуть-то. Тебе все скидывают реакции угорающие, а ты даже уже все, ты все, что мог, ты уже сделал.
0: Ты уже сделал, да.
1: Да. Ржала весь отдел маркетинга, фото прикрепляю. Смотрите на козу на заднем фоне. О, я тебя не рассмотрел, я только тебя увидел. О, там еще одна коза сзади.
0: Там да. Две козы.
1: Это в ВК, да. Ну там вторая какая-то безразличная, вот это прям смотрит на тебя, как будто.
0: Ну это, кстати, еще нормально будет.
1: Самое страшное фото, да.
0: У меня тоже такое было, я тоже в рабочий чат отправила. У меня, я была после какой-то процедуры, у меня текло лицо, и я скинула вот это фото, где я просто максимально ужасно выгляжу, и такая, это норм? Ну, как бы, мне все начали отвечать, и я потом поняла, что я это не туда отправила, не к косметологу, а вот именно в чат, и я удалила у себя.
2: Покинула чат.
1: Да, у меня только одна претензия к тебе, что это было не в наш рабочий чат. Вот, в общий.
0: А да, кстати, это на прошлой работе.
1: Почему это мимо нас опять пролетело? Вот да, так. Обязательно так сделай.
0: Мимо вас, фотки
1: все
0: пролетело.
1: Летаю. Как обычно.
0: Ой.
1: Так, Александр, если что, врывается со своей историей. Когда 100 раз сказали не подходить к собаке на цепи, ты подходишь, и она, оп, прокусывает тебе губу. У кого губа не дура, а у кого дура получается.
0: Ужас какой.
2: О, а мне однажды петух в глаз клюнул, прикиньте.
1: Угу. Ну, это-то понятно.
0: Это видно,
1: ну,
0: вот, да. Учитывая, что ты циклоп теперь.
1: Во-первых, достань петуха из глаза, давай с этого начнем. Я не хотел акцентировать сегодня.
2: Реально, или курица какая-то. Ну, короче, какая-то вот...
0: Гусь, возможно.
1: Индюк, может быть.
2: Не-не-не.
1: Ну, гуси самые злые, мне кажется, из всех. Но индюки тоже.
0: Киса Мурыса нам пишет. Стоять на цыпочках около турника с приклеенным языком на морозе и дышать ртом, согревая, чтобы он отклеился. Эх, воспоминания из детства.
1: Будьте осторожнее с этим, да? Не повторяйте ни в коем случае.
0: Мне сейчас очень интересно прилетело сообщение. Слушай, может, я королева драконов? Мне кажется, надо уходить, надо пообщаться. Надо человеку помощь психологическую оказывать. Может быть, все, уходим, убегаем.
2: А она слушает нас сейчас или нет?
0: Не знаю.
2: Короче, смотри, в конце...
0: Никаких спойлеров!
1: Скорее, пока он не сделал этого. Все, выключай микрофон. Отлично, я успел вовремя. Так, тебе...
2: Ты
1: так,
2: не тот выключил.
1: А ты не будешь спойлерить, нет? Ты не будешь?
0: С ума сошел. Ты его выключи, мне-то оставь. Я-то не спойлерю.
1: Так он может к тебе подбежать, я знаю. Его нарать может вот так, что на все микрофоны будет слышно. Я знаю.
0: Ой,
1: этого
0: ужас,
1: человека.
0: Все, ладно,
1: да?
0: Теперь уходим.
1: Погнали. Я напомню только, что пишите, у вас еще 10 минут, чтобы забрать у нас сертификат в Карагай-бане ООО «Бани Челябинск».

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Закажите продвижение как тур. Все включено. Flex Sites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. flexsites.rf.
2: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники Велодент на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник Велодент.
3: Запись по телефону плюс 7 351 246 77 77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство в влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
7: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий?
1: Да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
3: 700, 100 и 4, друзья. Срочнейшим образом набирайте нас, рифмуйте и забирайте подарки. Вот такая вот игрушка. Вау!
4: А у нас, между прочим, набор автохимии, косметики для автомобиля «Лавр». Это выбор миллионов водителей. Чистый двигатель, кузов и салон. В арсенале более 1000 средств для грамотной профилактики и отличного внешнего вида вашего автомобиля. Продлите жизнь своей машины вместе с «Лавр». ООО «Торговый дом Лавр».
3: Врывайтесь, друзья, мы ждем вас. Доброе утро. Привет, привет.
5: Привет.
3: Как тебя зовут?
5: Ольга,
3: как дела?
5: Отлично.
3: Что делаешь?
5: Работаю.
3: Кем?
5: Ну, в офисе.
3: Ну, это такое обширное понятие. Нам бы вот, ну, вот конкретное занятие.
4: А чем? Мы можем прислушаться, там расскажут. Мне кажется, там на заднем фоне кто-то работает прям.
3: Ну, типа, что ты делаешь?
5: Ну, считаю.
3: Считаешь?
4: Ты бухгалтер?
5: Ага.
4: Мы тебя раскрыли. Ты был тайный бухгалтер. Это как тайный миллионер. Тайный бухгалтер.
3: Ты позитивный бухгалтер или вот как все?
5: Я очень позитивный бухгалтер.
4: Бухгалтеры должны быть не в позитив, не в негатив. Они должны быть сбалансированы. Тогда у них все сойдется, все отчеты.
3: Но они, да, но обычно бухгалтеры, они вот такие люди. Вот, что вот они тебе зарплату выдают, и вот как будто бы ты вот прям должен заслужить ее вот прямо здесь и сейчас.
4: Ты не весь месяц ее заслуживал, да? Типа в этот момент должен еще что-то сделать дополнительно.
3: Но Ольга с позитивом, да, получается?
4: Вот эти вещи, которые тебя заставляют делать в бухгалтерии, они не обязательны, Тимон.
3: А, не обязательно?
4: Да, вот. Мне просили тебя не говорить, но я решил, что пришло время. Все-таки столько лет уже, столько видосов записали, я думаю, достаточно. Вот, уже можно и отдохнуть.
3: Ну, тогда давайте запишем рифмы от Ольги на некие слова, которые Сенька сгенерировал только что. Минутка на все про все, слов 5. Потом Ксюша ворвется в наш эфир, зарифмует те же самые слова. Если у вас хотя бы одно совпадение случится с ней, то Ольга от нас уйдет не только с позитивом, но еще и с подарками. Готово?
5: Готово.
4: Погнали. Минута пошла. Первое слово — лев.
5: Лев.
3: Р-р-р.
4: Помог.
5: Блев.
4: Отлично. Кристалл.
5: Пьедестал.
4: Хорошее тоже. Город.
5: Холод.
4: Пицца.
5: Птица.
4: И вот как раз тематическое. Воробей.
5: Забей.
3: Забей.
4: Можно и так. Все, воспримем это как руководство к действию. Останавливаем на этом минутку и зовем Ксюшу к нам в студию. Хватит ей забивать. Ксюш, здесь надо порифмовать. Мы уверены, ты уже готова.
3: Здесь кто-то сказал рифмы.
4: Ксюш, привет.
0: Кто сказал рифмы?
4: Настоящая пришла. Готова?
0: Конечно, как всегда.
4: Врываемся. Первое слово для тебя — лев.
0: Лев.
3: Грев.
4: Подогрев, да. Может быть, какой-то прогрев.
0: Барельеф.
4: Барельеф тоже хорошее. Кристалл.
0: О. Кристалл. Давай дальше пропустим. Слово.
4: Город.
0: Город абсолютно пуст.
4: Но это самообман.
3: Угу.
4: В моем городе Тума, там нет рифмы, да, он не запарил.
0: Там нет рифмы, да.
4: Верби не запарился, да.
0: Я искала. Оборот, ну нет, не подходит.
3: Оборот?
0: Да?
3: Ты что, город?
4: Нет, там ворот можно, если хочешь. Если ты в эту сторону поехал.
0: Дисковод.
4: Ага, ну ладно.
3: Ворот, да?
4: Запиши, ворот запиши лучше. Пицца дальше.
0: Пицца. Птица.
3: Есть.
4: Воробей.
0: О, воробей.
3: Тысяча
0: голубей.
3: Голубей. Давай голубей, нормально. Так, ну и,
4: ну и кристалл
3: да.
4: Остался у нас.
0: Кристалл. Это сложное слово. А сколько у нас времени осталось?
4: Можно водички вот в него налить, можно, например.
0: Металл.
4: Только водички. В металл, да. Все, запиши.
3: А куда водички себе можно?
0: В стакан.
4: В стакан, да. По-другому. Ну, он такой, более красивый.
0: Вокал.
4: Такой.
3: А, бокал.
4: Бокал, да. Есть вокал, конечно же, да, еще. Но у нас металл.
3: Ты тут
0: но без бокала нету вокала.
4: Да, разобрались. Деньги на ветер. Итак, что у нас? Будут ли у нас, так сказать, деньги или сертификаты какие-то? Давайте разбираться.
3: Давайте посмотрим. Значит, на льва сначала. Лев, балев и барельеф. Кристалл, пьедестал и металл, пожалуйста.
0: О, вот что я вспоминала.
3: Город, холод и ворот. Воробей, забей и голубей. Ну и решающая пицца. Как думаете, почему я оставил ее напоследок?
4: Вкусная.
0: Мы совпали.
3: Вы совпали.
4: Да, конечно.
3: Две птицы за наш столик, сюда.
4: Вот так мы сегодня
0: пицца
4: называем наших девчонок.
3: Пицца с птицей, да.
0: Прекрасно.
3: С голубями, походу.
4: Мы голодные, как вы поняли, уже и голодные многие до подарков и призов наших. Например, до набора автохимии и косметики для автомобиля «Лавр». Это выбор миллионов водителей. Чистый двигатель, кузов и салон. В арсенале более 1000 средств для грамотной профилактики и отличного внешнего вида вашей машины. Продлите жизнь автомобиля вместе с «Лавр». ООО «Торговый дом «Лавр».

0: Ну что ж, мои хорошие, это аплодисменты, кстати, за шутку, которую я вне эфира тут сказал.
1: Во-первых, а во-вторых, это еще и нашим слушателям аплодисменты.
0: А, да, вот.
1: А давайте, вот я сейчас одна аплодировала, а сейчас все вместе, давайте.
0: Молодцы, браво!
1: Эй, браво!
0: Вы такие у нас вообще красавчики, умнички.
1: Вы молодцы, спасибо, что поделились с нами вашими болями, вашими переживаниями, вашими страданиями, вашими детскими травмами.
0: На карту 5000 скидывайте.
1: Обязательно. Это я в конце должна была сказать. Ну и, конечно, кринжовыми воспоминаниями из детства в честь дня рождения Зигмунда Фрейда. Сегодня у нас вот такая темка, много было переживаний, но есть и много подарков для вас.
2: Мы тоже чем-то поделимся. Сертификатом в Карагай бане. Это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса. 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами. Продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани. Пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».
0: А я извиняюсь, а если ты не Рома, тебе можно на аромапарение?
2: Можно, да.
0: Спасибо. Это
2: все. Я записал, все, да. Вот, я вас записал. Вот.
0: Так, ну спасибо. Что, у нас сегодня два финалиста, правильно?
1: Так, да, неси батарейку, будем решать, кто победил.
0: Вот она!
2: Она всегда здесь. Ой, что он выключит-то, смотри, он же из себя достал.
1: Она с собой у тебя?
0: Она с собой, да. Наталья Голубева и Арина Шаврина.
1: Наталья Голубева, кстати, в левом углу ринга. Победитель, а, точнее, финалистка прошлого сезона.
2: Вчерашний контендер, да. Давайте.
0: Ну и Арина Шаврина, новичок-претендент на победу.
2: Со своей козой вышла на ринг. Итак.
1: Итак, курлык-курлык против...
0: Кто на плюсе, кто на минусе?
2: Кто на позитиве?
0: Так, у нас мало времени уже, ребята.
1: Да давай уже скорее решаем.
0: Так, Голубева на плюсе, Шаврина на минусе.
2: Давай, крути.
1: Давай.
2: Да можно без звуков, нормально.
0: О, ну все, Голубева, да, побеждает.
1: Курлык!
2: Да, Курлык победил сегодня.
0: Наташ, поздравляем от всей души, от чистого сердца.
1: От Капитал Шоу с утра по радио, да. Конечно же. Все мы, Тимон,
0: Сеня,
2: Ксюша,
1: вернемся завтра, чтобы бодрить, веселить и непременно радовать. Ну а на сегодня все, мы убегаем. Вы скорее слушайте новости. Отличного вам дня, мы вас вообще любим, обожаем. А еще желаем все вместе
0: хорошего дня!
1: Пока-пока! Курлык, курлык!
3: В Челябинске 10 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Центр Челябинска перекроют для генеральной репетиции Парада Победы. И 250 000 южноуральцев выбрали новые объекты для благоустройства. Завтра в Челябинске на площади Революции пройдет генеральная репетиция Парада Победы. В связи с этим перекроют движение транспорта. По данным госавтоинспекции, с полудня до 6 часов вечера закроют проспект Ленина от улицы Свободы до Красной. Также улицу Воровского от Тимирязева до Ленина и Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса. Водители убедительно просят не парковать свои автомобили 7 мая с 7 утра до 18 часов вдоль проспекта Ленина от Красной до Свободы. Ранее в СМИ сообщалось, что в ходе генеральной репетиции задействуют в том числе и военную технику. Жители Уральского федерального округа активно участвуют в голосовании за объекты благоустройства. За первые две недели свое мнение выразили более 800 тысяч человек, из них 256 тысяч южноуральцев. Активных граждан поблагодарил за неравнодушие полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он пригласил всех, кто еще не проголосовал, выразить свою позицию по объектам, которые преобразятся в следующем году. Инициативу реализуют в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Выбрать локацию для благоустройства могут жители от 14 лет до 12 июня на портале госуслуг. От Челябинской области заявлено около 200 территорий и 6 дизайн-проектов. И последнее. На детской железной дороге в Челябинске состав поведет паровоз в рамках акции «Сквозь время. Станция Победы». Она пройдет 9 и 10 мая. Это будет единственный в России отреставрированный и действующий экземпляр своего типа. Восстановили паровоз до рабочего состояния в Санкт-Петербурге. На День Победы и 10 число подготовили иммерсивный театр и в вагонах, и на станциях. Пассажиры услышат аудиогид о героической работе южноуральцев в годы Великой Отечественной войны, а также станут участниками действия. Вместе с актерами увидят реконструкции военных эпизодов. Подробную информацию о работе праздничного маршрута можно найти в афише на сайте правительства региона. И далее в выпуске о погоде.
3: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на юге небольшие дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Наваи попал в аварию. Аня Пересильд решила поступать в ГИТИС, а Дима Билан улетел отдыхать. Участник дуэта «Хамали» и «Наваи» Наваи Бакиров попал в аварию. Рэпер протаранил светофор в центре Москвы. Феррари артиста вылетело с дороги на Зубовском бульваре и заскочило на тротуар. Вместе с «Наваи» в авто находился его друг. К счастью, никто не пострадал. Музыкант пояснил журналистам, что не превышал скорость и ехал примерно 60 км в час. Ани Пересильд скоро исполнится 17, и юная актриса уже определилась с будущей профессией и местом дальнейшей учебы. Как и звездная мама, Анна выбрала ГИТИС, актерский факультет под руководством Олега Меньшикова. Если абитуриентка успешно пройдет вступительные испытания, ей предстоит 4 года очной учебы. Дима Билан решил сделать паузу в своем плотном рабочем графике. Сейчас артист наслаждается долгожданным отпуском на солнечном побережье. Певец проводит время с пользой. Он гуляет, дышит морским воздухом и восстанавливает силы после изнурительных гастролей. Судя по всему, такая перезагрузка пошла ему только на пользу. В соцсетях исполнителя появилась серия новых ярких фотографий. Подписчицы не скрывают своих эмоций от физической формы кумира. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ребята, «Динамо» бежит?
3: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
4: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
2: Вот это скорость! Ты как здесь?
5: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW. С удовольствием за рулем.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на юге небольшие дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 7-12 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
5: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
6: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: А может, на все выходные в деревню?
7: Уже вызываю Максим. Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие. Проверь. Скачай приложение Максим.
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: В Челябинске 11 часов. Новости.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Челябинский маршрутка с неисправным рулем возила пассажиров. А у Вечного огня в столице региона выставили почетный караул. В Челябинске водитель маршрутки возил пассажиров с неисправным рулем. Об этом агентство новостей «Доступ» рассказали в городской госавтоинспекции. Инспектора остановили маршрутный автобус номер 36, которым управлял 32-летний водитель. В ходе осмотра они обнаружили, что рулевое управление в транспортном средстве неисправно. Кроме того, протоколы были составлены за изменение конструкции автобуса и неоформленную диагностическую карту, необходимую для выхода на линию. В итоге водителя привлекли к ответственности, а автобус отправили на специализированную стоянку. В Челябинске на две недели выставили почетный караул у Вечного огня. Пост номер один ежегодно устанавливает в рамках акции «Вахта памяти», чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны. Подготовка к акции длилась около месяца. Почетный караул посменно будут нести 224 подростка. С 5 по 12 мая школьники, с 13 по 19 число студенты. Им предстоит продемонстрировать навыки строевой подготовки и дисциплину. Первыми на пост накануне заступили ученики школы номер 19. Команда с 2016 года демонстрирует высокий уровень подготовки. Также в преддверии 9 мая на Южный Урал прибыл поезд Победы. Ретро-состав во главе с паровозом серии L продолжает двигаться по региону. Накануне он прибыл на железнодорожную станцию Троицка. Здесь поезд Победы встретили 3500 жителей. Особыми гостями мероприятия стали труженики тыла. Также на перроне исполнили песни военных лет и танцевальные номера. Для всех гостей работала полевая кухня. Сегодня поезд Победы встречают в Миассе, а в Челябинск он прибудет 8 мая. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на юге небольшие дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса, в Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла.

0: просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
1: Где купить «Хавейл»?
2: Не маемся! Сразу в июль. Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джулион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
1: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
2: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на юге небольшие дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса, в Озерске, Снежинске, Садке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 7-12 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 21-26.

0: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
1: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
2: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ «Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Квас «Желтая бочка» живого брожения 3,5 литра. Всего 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вас ждет проверка на выдержку. Чем спокойнее вы будете, тем легче сложатся дела. Тельцы, ваш труд начнет приносить заметные плоды. Хороший день для финансовых решений и покупок для дома. Близнецы. Весь мир вращается вокруг вас, из-за чего могут возникнуть сложности с информацией. Отделяйте важное от пустого. Раки. В заботе о других не забывайте и о себе. Попросите окружающих о помощи и получите столь нужную поддержку. Львы. Далеко не победы приведут вас к успеху. Проявите великодушие, и люди потянутся за вами, словно растения к солнцу. Девы, не поддавайтесь на провокации. Сегодня вас могут пытаться запутать. Секрет в деталях. Весы. Звезды говорят, что если вы будете искренними, сможете добиться признания и понимания с нужными людьми. Скорпионы. Ваша убедительность настолько сильна, что вы можете превратить провал в победу. Используйте эту возможность с умом. Стрельцы. Не сопротивляйтесь переменам. Они пойдут вам на пользу и позволят добиться того, о чем вы даже не мечтали. Козероги. Бездействуйте. Пришло время понять, что некоторые вещи не требуют вашего вмешательства. Будьте наблюдателями. Водолеи. Убегайте от скуки и суеты. Ищите новых знакомств и окрыляющих моментов. Ловите каждый. Рыбы. Ищите душевных разговоров. Близкие люди помогут обрести покой и принять собственную сущность.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
3: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
2: Это как?
3: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

столице региона пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Для этого с полудня до 6 часов вечера закроют проспект Ленина от улицы Свободы до Красной. Также перекрытия будут действовать на Воровского от Тимирязева до Ленина и на Цвилинга от Тимирязева до Карла Маркса. Ограничения затронут в том числе и общественный транспорт. Маршруты поменяют 12 автобусов, а также 5 троллейбусов и 4 трамвая. Большинство автобусов направят в объезд по улицам Свободы, Тимирязева и Сони Кривой. Другие будут двигаться по Свердловскому проспекту. Горожан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам. В Челябинской области волны тепла и холода будут сменять друг друга в течение всего

0: месте. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет

0: Маршечка.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
2: Повезло. Да, она месяц назад кое-как ходила. А теперь?
3: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
2: Повезло.
4: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы. 72-39-03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на юге небольшие дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 7-12 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 21-26.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
7: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
8: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
9: Покупайте выгодно. В Светофоре. Дорожка Садовая. 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
10: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
2: Счастье — это детская улыбка. И моя задача — сделать ее здоровой. Я, Анна Валерьевна Максимчук, детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Мы лечим без боли, учим ухаживать за зубами и превращаем визит к стоматологу в увлекательное приключение. Ваш ребенок будет не бояться врача, а улыбаться ему. Пусть детские улыбки будут здоровыми и счастливыми. Велодент. Счастливые улыбки начинаются здесь.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
5: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
4: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
6: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
7: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
1: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлтстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Берег.
3: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
4: Любовь.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Магнитогорске разыскивают самокатчика, который сбил ребенка. И челябинцы смогут пожениться на всероссийском фестивале в Москве. В Магнитогорске разыскивают водителя электросамоката, который сбил ребенка. ДТП произошло 4 мая во дворе одного из многоквартирных домов на улице Советской, пишет портал chel.tv.ru. Электросамокат сбил 11-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, потребовалась помощь медиков. Водитель же поспешил покинуть место ДТП, не дожидаясь прибытия сотрудников правоохранительных органов. Сейчас его разыскивают. В ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. Ответственность может понести не только водитель, но и компания владелец самоката. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К хорошим новостям с дорог. В металлургическом районе Челябинска стартовал ремонт на трех улицах. В перечень объектов, которые приведут в порядок в текущем сезоне, вошли три ключевые магистрали и прилегающие к ним территории, рассказали в мэрии. На улице Пожарского поменяют асфальт, запланировано обустройство проездов и тротуаров. Аналогичные работы проведут по улице Электростальской, на участке от Столиваров до Румянцева. А на Пекинской, от улицы Дегтярева до ГСК номер 501, помимо нового асфальта и тротуаров, обустроят искусственные неровности для безопасности школьников. И последнее. Челябинцы смогут пожениться на всероссийском свадебном фестивале в Москве. Стартовал прием заявок на третий сезон проекта «Россия. Соединяя сердца». Он пройдет 8 и 9 июля в Москве, в Национальном центре «Россия». Главным событием станет единовременная церемония бракосочетания в День семьи, любви и верности, которая объединит пары со всей страны. Это событие останется в вашей памяти на всю жизнь и станет прекрасным началом совместного пути, рассказали в региональном управлении по делам ЗАГС. Подать заявки можно онлайн. Участие бесплатное. Главное условие – планируемая дата свадьбы – июль 2026 года. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на юге небольшие дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса, в Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла.

0: на Радио Континенталь.
1: Добрый день, меня зовут Панков Юрий Евгеньевич, я стоматолог-ортопед клиники WellDent. Для меня улыбка – это любовь, которую видят все. Она притягивает, вдохновляет и делает мир ярче. WellDent, мы знаем, как сохранить вашу улыбку здоровой и красивой. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все, чтобы ваша улыбка сияла. А о здоровье ваших зубов позаботится WellDent.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW с удовольствием за рулем.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на юге небольшие дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Садке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 7-12 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 21-26.

0: Будьте выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
1: Телефон рекламной службы 72 3903.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: на Радио Континенталь. Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с Росбанкрот за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. Росбанкрот. 8 800 707 98 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
1: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
0: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
2: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. Южноуральцев предупреждают о перебоях в работе мобильного интернета. И в Челябинске начали отключать горячую воду из-за прессовок. На Южном Урале возможны временные ограничения мобильного интернета, сообщает портал 74.ru со ссылкой на Минцифры региона. Точные сроки не уточняются, но ранее Сбербанк в своем приложении предупреждал о перебоях с 5 по 9 мая. В министерстве же уточнили, что решение о приостановке оказания услуг связи могут принимать при поступлении таких требований от органов ФСБ на основании информации от высшего руководства страны и Минобороны. Сложности с доступом в сеть могут быть не только на Южном Урале. Например, 4 мая операторы начали предупреждать клиентов из Москвы об ограничениях связи в течение 5 дней. Жителям посоветовали пользоваться сетями Wi-Fi. В Челябинске начались опрессовки теплотрасс, а с ними отключение горячей воды. Первые мероприятия коснулись домов, которые обслуживает котельная по улице Ижевской, сообщает мэрия. Что касается централизованных проверок теплосетей, они стартуют 19 мая. С этой даты без воды придется оставаться жителям более 1200 многоквартирных домов во всех районах. Также отключения охватят почти 200 социальных объектов. Продлится первый период отключения 2 недели, то есть до 2 июня. При этом в мэрии обращают внимание, что там, где потребуется ремонт коммуникации, срок может быть продлен. На Южном Урале выпустили новую туристическую карту, объединяющую главные достопримечательности, сообщили в Центре проектного развития территории и туризма, где и разработали новинку. На карту нанесли и уникальные тематические разделы, например, эксклюзивные направления, среди которых Уральская Европа. Есть и интерактивная навигация. QR-коды позволяют мгновенно строить маршруты в навигационных приложениях. Карта охватывает широкий спектр направлений от национальных парков и горнолыжных курортов до объектов гастрономического туризма и культурного наследия. Карту можно получить бесплатно в туристско-информационных центрах Челябинска. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без существенных осадков. В Магнитогорске и Карталах плюс 21. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе 23 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Сатке, Кыштыме, Челябинске до плюс 25.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Наваи попал в аварию, Аня Пересильд решила поступать в ГИТИС, а Дима Билан улетел отдыхать. Участник дуэта «Хамали» и «Наваи» Наваи Бакиров попал в аварию. Рэпер протаранил светофор в центре Москвы. Феррари артиста вылетела с дороги на Зубовском бульваре и заскочила на тротуар. Вместе с «Наваи» в авто находился его друг. К счастью, никто не пострадал. Музыкант пояснил журналистам, что не превышал скорость и ехал примерно 60 км в час. Ани Пересильд скоро исполнится 17, и юная актриса уже определилась с будущей профессией и местом дальнейшей учебы. Как и звездная мама,

0: Подписчицы не скрывают своих эмоций от физической формы кумира. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал-Бестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: В эти минуты в Челябинске плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без существенных осадков. В Магнитогорске и Карталах плюс 21. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе 23 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до плюс 25. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес. Растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: Челябинка незаконно получила 250 000 рублей по нацпроекту, и глава региона призвал южноуральцев участвовать в онлайн-шествии «Бессмертный полк». В Челябинске женщина получила 250 000 рублей на несуществующего ребенка. Схему обмана раскрыли сотрудники полиции, сообщает портал chel.tv.ru. Жительница города принесла в ЗАГС поддельное заявление о родах вне больницы. Запись о якобы появившемся на свет ребенке внесли в документы. Затем горожанка в отделении социального фонда оформила получение детских пособий и другие выплаты. В итоге она получила 250 000 рублей, направленных по нацпроекту «Демография». Было заведено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, расследование завершено, материалы направлены в суд. В металлургическом районе Челябинска начали ремонт трех улиц по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на мэрию. В списке объектов, которые приведут в порядок до конца июля этого года, три ключевые магистрали. На улице Пожарского восстановят проезжую часть, обустроят тротуары, установят дорожные знаки. По Электростальской от Столиваров до Румянцева также уложат асфальт, сделают пешеходные дорожки, а на Пекинской от Дегтярева до ГСК 501, кроме аналогичного комплекса работ, рядом со школой смонтируют дорожные неровности. Помимо прочего, на всех трех улицах появится долговечная разметка из термопластика. Губернатор Алексей Текслер в своем канале в мессенджере «Макс» пригласил южноуральцев принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк». Глава региона рассказал, что его дед был одним из тех, кто прорывал блокаду Ленинграда, и его путь также будет представлен в онлайн-шествии. Текслер призвал каждого жителя области поделиться историей своих родных, прошедших Великую Отечественную войну. Для этого нужно успеть сегодня загрузить фотографию ветерана на сайте «Бессмертного полка», поскольку регистрация завершается 6 мая. Сам онлайн-парад состоится 9 мая в полдень. Также о героях можно рассказать в соцсетях, присоединиться к акции «Окна Победы», разместив портрет ветерана в окне дома либо на автомобиле, подытожил губернатор. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без существенных осадков. В Магнитогорске и Карталах плюс 21. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе 23 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Сатке, Кыштыме, Челябинске до плюс 25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.
2: Лидер чарта «Хит конем».

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

Давай сыграем без правил. Да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целые навсегда. Мы споем этот кавер

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В эти минуты в Челябинске плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без существенных осадков. В Магнитогорске и Карталах плюс 21. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе 23 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до плюс 25. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Саженец декоративного кустарника «Клематис» всего 480 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
7: Куда в отпуск поедешь?
8: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
7: Это в Сочи?
8: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
9: А может, на все выходные в деревню?
10: Уже вызываю Максим. Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие. Проверь. Скачай приложение Максим.
11: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вас ждет проверка на выдержку. Чем спокойнее вы будете, тем легче сложатся дела. Тельцы, ваш труд начнет приносить заметные плоды. Хороший день для финансовых решений и покупок для дома. Близнецы, весь мир вращается вокруг вас, из-за чего могут возникнуть сложности с информацией. Отделяйте важное от пустого. Раки, в заботе о других не забывайте и о себе. Попросите окружающих о помощи и получите столь нужную поддержку. Львы, далеко не победы приведут вас к успеху. Проявите великодушие, и люди потянутся за вами, словно растения к солнцу. Девы, не поддавайтесь на провокации. Сегодня вас могут пытаться запутать, секрет в деталях. Весы, звезды говорят, что если вы будете искренними, сможете добиться признания и понимания с нужными людьми. Скорпионы. Ваша убедительность настолько сильна, что вы можете превратить провал в победу. Используйте эту возможность с умом. Стрельцы. Не сопротивляйтесь переменам. Они пойдут вам на пользу и позволят добиться того, о чем вы даже не мечтали. Козероги. Бездействуйте. Пришло время понять, что некоторые вещи не требуют вашего вмешательства. Будьте наблюдателями. Водолеи. Убегайте от скуки и суеты. Ищите новых знакомств и окрыляющих моментов. Ловите каждый. Рыбы. Ищите душевных разговоров. Близкие люди помогут обрести покой и принять собственную сущность.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на уличных гонщиков в Челябинске за один вечер составили более 70 протоколов. И в столице региона пройдет конкурс на лучший пункт временного размещения пострадавших. Сразу 76 протоколов о несоблюдении правил дорожного движения составили на водителей, собравшихся у гипермаркета «Лента» на улице Братьев Кашириных в Челябинске, передает госавтоинспекция города. Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось, что около 11 вечера 5 мая горожане жаловались на скопление тонированных и заниженных машин, из которых звучала громкая музыка. Это продолжалось не менее часа, пишет портал 74.ru. В ГАИ заверили, что сотрудники пресекли нарушение общественного порядка, при этом два человека отказались выполнить требования полицейских. Это закончилось составлением материалов уже за неповиновение. Санкциями в этом случае могут стать штрафы от 2000 рублей до 120 часов обязательных работ. В Челябинске с 1 июня по 30 сентября этого года пройдет смотр-конкурс на лучший пункт временного размещения пострадавшего населения. Специалисты оценят готовность к приему, размещению и жизнеобеспечению горожан при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Среди главных критериев — организация проживания, питания и медицинского обеспечения, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии. В связи с этим поручено запустить в работу пункты временного размещения в период проведения смотра конкурса в соответствии с определенными требованиями. Курировать мероприятие будет Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В столице региона состоялся кадетский бал, сообщает мэрия. В этом году темой стало служение Отечеству. Помимо воспитанников кадетских классов собрались родители ребят, педагоги и директора школ. Мэр Алексей Ложкин отметил, что это яркое событие проходит уже 17 лет подряд, ко Дню Победы. Лучшие ученики показывают свою подготовку, знания и таланты. В администрации также напомнили, что первые кадетские классы в Челябинске появились больше 20 лет назад. Сейчас они есть в 30 школах. Более 5500 ребят параллельно с математикой и литературой занимаются спортом, учатся этикету и танцам, познают принципы товарищества, воспитываются в духе патриотизма. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без существенных осадков. В Магнитогорске и Карталах плюс 21. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе 23 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Сатке, Кыштыме, Челябинске до плюс 25.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Вы ждали этого часа в теореме суперцены на мясо. Только для тех, кто в теме «Фермерское мясо в теореме». Свежее мясо собственной разделки. Свинина от 239 рублей. Говядина от 500 рублей за килограмм. Гипермаркет «Теорема». Комсомольский проспект, 65.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW. С удовольствием за рулем.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без существенных осадков. В Магнитогорске и Карталах плюс 21. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе 23 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Сатке, Кыштыме, Челябинске до плюс 25. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Креветки белоногие королевские. Всего 550 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
2: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
3: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
4: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
5: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алёны. Там цены на лечение нормальные, доступные.
6: Алло, здравствуйте, а это правда?
7: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
8: Первая венозная клиника. 200 ровно 2323. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: жители региона просят не поддаваться на уловки мошенников перед Днем Победы. И на празднике 9 мая в Челябинске выступит певица Пелагея. Южноуральцы предупреждают мошенников, которые активизировались перед Днем Победы. По данным Народного фронта, первая уловка связана с потерянными наградами. Аферисты звонят от имени поисковиков, волонтеров и говорят, что нашли медаль пропавшего без вести родственника. Якобы для подтверждения родства просят перейти по ссылке на архивный сайт и ввести код из СМС. Запрашивают цифры из сообщения и по второй схеме, когда звонят лжесотрудники социального фонда и обещают ветеранам персональную выплату к 9 мая, пишет РИА Новости. Граждан призывают не передавать никому коды из СМС, они нужны аферистам для доступа к аккаунту на госуслугах. Мария Челябинска составила афишу на 9 мая. Она опубликована в соцсетях администрации. В 11 часов стартует торжественное шествие на площади Революции. В полдень в Саду Победы откроется праздничная программа. У торгового центра в 19:30 развернется торжество с участием Дмитрия Дюжева, а в 9 часов вечера здесь же на сцену выйдет Пелагея. Праздничный салют начнется в 22 часа на набережной реки Миас. Возрастное ограничение мероприятий 6+. В мэрии добавили, что в программе возможные изменения, о которых обещают оперативно сообщать. Также в администрации отметили, что в случае объявления опасности следует доверять только официальным источникам информации и следовать инструкциям, которые от них будут поступать. Воспитанницы Челябинской школы «Гармония» выиграли всероссийский турнир по эстетической гимнастике «Виктория», сообщает информагентство «Первое областное». Соревнования прошли в подмосковном Раменском, в них приняли участие более 60 команд. Одна из них, «Империя Кристалл», представляла южноуральскую столицу и одержала яркую победу. 8 наших спортсменов стали лучшими среди участниц в возрасте 12-14 лет и завоевали золотые медали. В спортивной школе «Гармония» победительниц и их тренера Юлию Платонову поздравили с блестящим результатом. Отмечается, что всероссийский турнир «Виктория» является одним из самых значимых в календаре соревнований по эстетической гимнастике. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без существенных осадков. В Магнитогорске и Карталах плюс 21. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе 23 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Сатке, Кыштыме, Челябинске до плюс 25.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Наваи попал в аварию, Аня Пересильд решила поступать в ГИТИС, а Дима Билан улетел отдыхать. Участник дуэта Хамали и Наваи, Наваи Бакиров, попал в аварию. Рэпер протаранил светофор в центре Москвы. Феррари артиста вылетело с дороги на Зубовском бульваре и заскочило на тротуар. Вместе с Наваи в авто находился его друг. К счастью, никто не пострадал. Музыкант пояснил журналистам, что не превышал скорость и ехал примерно 60 км в час. Ани Пересильд скоро исполнится 17, и юная актриса уже определилась с будущей профессией и местом дальнейшей учебы. Как и звездная мама, Анна выбрала ГИТИС, актерский факультет под руководством Олега Меньшикова. Если абитуриентка успешно пройдет вступительные испытания, ей предстоит 4 года очной учебы. Дима Билан решил сделать паузу в своем плотном рабочем графике. Сейчас артист наслаждается долгожданным отпуском на солнечном побережье. Певец проводит время с пользой. Он гуляет, дышит морским воздухом и восстанавливает силы после изнурительных гастролей. Судя по всему, такая перезагрузка пошла ему только на пользу. В соцсетях исполнителя появилась серия новых ярких фотографий. Подписчицы не скрывают своих эмоций от физической формы кумира. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
3: Закажите продвижение как тур. Все включено. Flex Sites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. flexsites.rf.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
5: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
6: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис.

Кидящих средств, бесконечной дыре нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и знаешь, снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: В эти минуты в Челябинске плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без существенных осадков. В Магнитогорске и Карталах плюс 21. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе 23 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до плюс 25. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

0: Таврия.
1: Давай устроим ему сюрприз. Выскочим, шуму будет.
2: Да не, он же водитель. Давай лучше по пешеходному переходу.
3: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Убедитесь, что водители видят вас. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Адель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вас ждет проверка на выдержку. Чем спокойнее вы будете, тем легче сложатся дела. Тельцы, ваш труд начнет приносить заметные плоды. Хороший день для финансовых решений и покупок для дома. Близнецы, весь мир вращается вокруг вас, из-за чего могут возникнуть сложности с информацией. Отделяйте важное от пустого. Раки, в заботе о других не забывайте и о себе. Попросите окружающих о помощи и получите столь нужную поддержку. Львы. Далеко не победы приведут вас к успеху. Проявите великодушие, и люди потянутся за вами, словно растения к солнцу. Девы. Не поддавайтесь на провокации. Сегодня вас могут пытаться запутать. Секрет в деталях. Весы. Звезды говорят, что если вы будете искренними, сможете добиться признания и понимания с нужными людьми. Скорпионы. Ваша убедительность настолько сильна, что вы можете превратить провал в победу. Используйте эту возможность с умом. Стрельцы. Не сопротивляйтесь переменам. Они пойдут вам на пользу и позволят добиться того, о чем вы даже не мечтали. Козероги. Бездействуйте. Пришло время понять, что некоторые вещи не требуют вашего вмешательства. Будьте наблюдателями. Водолеи. Убегайте от скуки и суеты. Ищите новых знакомств и окрыляющих моментов. Ловите каждый. Рыбы. Ищите душевных разговоров. Близкие люди помогут обрести покой и принять собственную сущность.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
3: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру. Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлтстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Берег. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. Южноуральцев предупреждают о перебоях в работе мобильного интернета. И в Челябинске начали отключать горячую воду из-за прессовок. На Южном Урале возможны временные ограничения мобильного интернета, сообщает портал 74.ru со ссылкой на Минцифры региона. Точные сроки не уточняются, но ранее Сбербанк в своем приложении предупреждал о перебоях с 5 по 9 мая. В министерстве же уточнили, что решение о приостановке оказания услуг связи могут принимать при поступлении таких требований от органов ФСБ на основании информации от высшего руководства страны и Минобороны. Сложности с доступом в сеть могут быть не только на Южном Урале. Например, 4 мая операторы начали предупреждать клиентов из Москвы об ограничениях связи в течение 5 дней. Жителям посоветовали пользоваться сетями Wi-Fi. В Челябинске начались опрессовки теплотрасс, а с ними отключение горячей воды. Первые мероприятия коснулись домов, которые обслуживает котельная по улице Ижевской, сообщает мэрия. Что касается централизованных проверок теплосетей, они стартуют 19 мая. С этой даты без воды придется оставаться жителям более 1200 многоквартирных домов во всех районах. Также отключения охватят почти 200 социальных объектов. Продлится первый период отключения 2 недели, то есть до 2 июня. При этом в мэрии обращают внимание, что там, где потребуется ремонт коммуникации, срок может быть продлен. На Южном Урале выпустили новую туристическую карту, объединяющую главные достопримечательности, сообщили в Центре проектного развития территории и туризма, где и разработали новинку. На карту нанесли и уникальные тематические разделы, например, эксклюзивные направления, среди которых Уральская Европа. Есть и интерактивная навигация. QR-коды позволяют мгновенно строить маршруты в навигационных приложениях. Карта охватывает широкий спектр направлений от национальных парков и горнолыжных курортов до объектов гастрономического туризма и культурного наследия. Карту можно получить бесплатно в туристско-информационных центрах Челябинска. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха составит 7-12 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 20-25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Купаемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
2: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы – минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
4: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
3: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
5: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Беру пассажиров по пути.
7: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха составит 7-12 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 20-25.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: А может, на все выходные в деревню?
4: Уже вызываю Максим. Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие. Проверь. Скачай приложение Максим.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Квас «Желтая бочка» живого брожения 3,5 литра. Всего 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
7: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Видела твои фотки, очень красиво. Где это?
1: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
2: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
4: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
5: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
1: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: Челябинка незаконно получила 250 000 рублей по нацпроекту, и глава региона призвал южноуральцев участвовать в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Челябинская женщина получила 250 000 рублей на несуществующего ребенка. Схему обмана раскрыли сотрудники полиции, сообщает портал chel.tv.ru. Жительница города принесла в ЗАГС поддельное заявление о родах вне больницы. Запись о якобы появившемся на свет ребенке внесли в документы. Затем горожанка в отделении социального фонда оформила получение детских пособий и другие выплаты. В итоге она получила 250 000 рублей, направленных по нацпроекту «Демография». Было заведено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Расследование завершено, материалы направлены в суд. В металлургическом районе Челябинска начали ремонт 3 улиц по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на мэрию. В списке объектов, которые приведут в порядок до конца июля этого года, 3 ключевые магистрали. На улице Пожарского восстановят проезжую часть, обустроят тротуары, установят дорожные знаки. По Электростальской от Столиваров до Румянцева также уложат асфальт, сделают пешеходные дорожки, а на Пекинской от Дегтярева до ГСК 501, кроме аналогичного комплекса работ, рядом со школой смонтируют дорожные неровности. Помимо прочего, на всех 3 улицах появится долговечная разметка из термопластика. Губернатор Алексей Текслер в своем канале в мессенджере Макс пригласил южноуральцев принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк». Глава региона рассказал, что его дед был одним из тех, кто прорывал блокаду Ленинграда, и его путь также будет представлен в онлайн-шествии. Текслер призвал каждого жителя области поделиться историей своих родных, прошедших Великую Отечественную войну. Для этого нужно успеть сегодня загрузить фотографию ветерана на сайте «Бессмертного полка», поскольку регистрация завершается 6 мая. Сам онлайн-парад состоится 9 мая в полдень. Также о героях можно рассказать в соцсетях, присоединиться к акции «Окна Победы», разместив портрет ветерана в окне дома либо на автомобиле, подытожил губернатор. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха составит 7-12 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 20-25.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
5: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы – минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
10: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег 174.ру.
11: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Берег.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: час дорог.
1: Добрый день, дорогие друзья, на радио «Континенталь» программа «Голос дорог». Сегодня поговорим на тему о работе сотрудников госавтоинспекции на Южном Урале в праздничные майские дни и не только, не другие темы. С нами в студии заместитель начальника управления госавтоинспекции по Челябинской области Николай Косарев. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, в каком режиме работает госавтоинспекция в праздничные дни на Южном Урале?
2: Сотрудники госавтоинспекции Челябинской области в праздничные дни будут приведены на усиленный вариант несения службы. Плотность нарядов будет увеличена, и инспектора ДПС нацелены на выявление грубых нарушений ПДД, предупреждение ДТП с участием нетрезвых

0: родителей, лишенных, не имеющих права управления, а также оказание помощи жителям и гостям региона.
1: К сожалению, в времена праздничных выходных люди нарушают правила, в частности, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Расскажите, сколько ДТП с участием нетрезвых водителей произошло на Южном Урале в минувшем году?
0: К сожалению, в 2025 году мы наблюдали рост таких ДТП. Всего их произошло 290. В 2024 году их было 286, в которых погибли 72 человека и раненых 357. А за первый квартал уже совершено 17 ДТП. Стоит отметить, что мы наблюдаем снижение на 61% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И отмечается в целом динамика у нас по аварийности в нетрезвом состоянии. С 44 до 17 снизились, а лиц, не имеющих права управления, либо лишенных права управления, ДТП с 46 до 30. Но это нас не успокаивает, мы каждый день нацелены на выявление именно этой категории нарушений. И призываем водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, либо не имея права управления той или иной категории.
1: Во время акции на дорогах сколько было задержано нетрезвых водителей в рамках рейдов по всему региону?
0: Мы предназначили за дорожное движение. В 2025 году было выявлено более 12 тысяч нетрезвых водителей. За истекший период 2026 года почти 2500. Повторное управление в состоянии опьянения за весь 2025 год 1443, а за истекший период 2026 года 390. И задержано так называемых бесправников 10 900.
1: Вот если человек увидел нетрезвого водителя, поведение странное на дороге, куда можно сообщать о таких нарушителях оперативно и быстро?
0: Ну, сообщить можно в любой отдел полиции, либо по телефону 02 или 112, а также через чат-бот в телеграм-канале. В настоящее время в связи с ограничениями телеграм-каналов в госинспекции активно ведутся мероприятия по созданию аналогичного чат-бота в национальном мессенджере МАКС. Как только он будет создан, мы, соответственно, сразу анонсируем и на наших площадках всех, и в сети контакт и тому подобное.
1: Давайте напомним, как его найти, как он называется, чат-бот.
0: Он называется BezDTP74, нижнее подчеркивание, бот.
1: Даже если просто набирать BezDTP74, он уже будет найден?
0: Да.
1: А в целом, какова статистика по региону в плане ДТП, есть ли снижение показателей?
0: Да, в этом году мы видим за 3 месяца снижение ДТП в абсолютных числах на 2,9%, погибших на 6,6%, к сожалению, ранены остались на уровне прошлого года.
1: Вот если коснуться темы перевозки детей, очень важная тематика, как изменилась с этого года ответственность для водителей за нарушения в данной сфере?
0: Да, с 9 января 2026 года вступили в силу изменения в КУАП, это часть 3 статьи 12.23, и новые штрафы следующие: для водителей, нарушивших правила перевозки детей, 5000 рублей, для должностных лиц, включая самозанятых таксистов, 50 тысяч рублей, для юрлиц 200 тысяч рублей.
1: То есть нужно это учитывать всегда, в любой день, в майске, не в майске, всегда соблюдать правила и перевозить детей согласно ним.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, каковы данные по аварийности с участием несовершеннолетних на Южном Урале?
0: Ну, на территории Челябинской области в течение 5 последних лет наблюдается рост количества происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте 16 лет. В прошлом году на дорогах области погибли 17 детей, 63 ребенка получили травмы. В текущем году в нашем регионе уже произошло 73 ДТП, в которых, к сожалению, 5 детей погибли, 82 ребенка получили травмы. Все погибшие дети в 2026 году были пассажирами транспортных средств. В связи с этим хотелось бы обратиться к водителям, зачастую это родители этих несовершеннолетних детей. Используйте специальные удерживающие устройства и не пренебрегайте средствами пассивной безопасности, и ремень безопасности элементарно.
1: Дорогие друзья, программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Важные темы мы освещаем. С нами в студии заместитель начальника управления госавтоинспекции по Челябинской области Николай Косарев. Вернемся с важными направлениями работы госавтоинспекции через пару минут.
2: «Голос дорог». Погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
4: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW. С удовольствием за рулем.
5: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха составит 7-12 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 20-25.

0: Добрый день, меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент, мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Дорожка Садовая, 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Голос дорог».
1: Дорогие друзья, программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Говорим о работе госавтоинспекции в праздники на другие важнейшие темы. С нами в студии заместитель начальника управления госавтоинспекции по Челябинской области Николай Косарев. Как в целом весной меняется ситуация по аварийности с участием несовершеннолетних при использовании мототранспорта, а также пресловутых электросамокатов?
2: С наступлением теплой погоды мы наблюдаем увеличение количества ДТП с участием детей, особенно на мототранспорте. Это мопеды, так называемые питбайки и средствами дальней мобильности, особенно прокатные электросамокаты. Зачастую мототранспорт приобретается родителями, но уговоры детей не реагируют таким образом, чтобы купить и избежать в дальнейшем конфликтов со своими детьми, что в последующем приводит к аварийности и к травмированию их собственных детей. Так, например, в Чебуркуле отец передал мопед своему 14-летнему сыну. Подросток совершил наезд на здание, получил вред здоровью средней тяжести. В Магнитогорске столкновение электросамокатов. Подросток наехал на пешехода. В Зинском районе мать разрешила 11-летнему сыну управлять мощным электросамокатом, который требует прав категории М. Мальчик столкнулся с автомобилем. Возбуждено дело по статье 151.2 УК РФ. Госинспекция напоминает, что управление электросамокатами мощностью более 250 Вт равняется к управлению мопедами и требует водительского удостоверения категории М.
1: То есть напомним родителям, что самое главное – ответственность лежит на них.
2: Да, безусловно. Хотелось бы обратиться действительно к родителям, к старшему поколению, чтобы они больше проводили практической работы с несовершеннолетними, объясняли им правила дорожного движения, о необходимости изучения данных правил не только в школе, но и в быту. Более того, не только изучение, но еще и соблюдение этих правил. И помни, что любое механическое транспортное средство – это источник повышенной опасности. При неумелом использовании влечет необратимые последствия.
1: Будем надеяться, что родители услышат рекомендации, и статистика по данным происшествиям будет только снижаться неуклонно.
2: Да, мы тоже надеемся.
1: Вернемся к теме майских праздников. Расскажите, пожалуйста, как работают регистрационно-экзаменационные подразделения региона в эти дни?
2: Регистрационно-экзаменационные подразделения госинспекции с 5 по 8 мая будут работать в обычном режиме. 9 мая 2026 года будет выходной день. А с 12 мая опять выходим на обычный режим приема граждан. Госинспекция рекомендует все-таки записываться на прием заранее, используя портал госуслуги, во избежание очередей и прогнозирования своего времени.
1: То есть используйте все возможности, прямо можно с телефона записаться и все.
2: Да, то есть у нас обеспечена глубина очереди 5 рабочих дней, то есть в течение недели человек может записаться в любое удобное для него время, приехать в любое регистрационно-экзаменационное подразделение Челябинской области в соответствии с записью и получить услугу.
1: И давайте под занавес рекомендации от госавтоинспекции для водителей и пешеходов и поздравления, все-таки майские праздники у нас.
2: Да, спасибо. Что хотелось бы рекомендовать водителям? Это неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным на дорогах, особенно в утреннее и вечернее время. Не переоценить свои силы, отказаться от рискованной манеры вождения, превышения скорости, резких маневров. Особую осторожность проявляйте в перекрестках, пешеходных переходах, заранее снижая скорость. Не начинать движение сразу на решающих нас светофор, убедиться, что переход свободен. Ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения и не передавать транспорт детям, не имеющим прав. А к пешеходам хотелось обратиться, переходить дорогу только по пешеходным переходам, подземным, надземным, а при отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В местах с регулированием руководствоваться сигналом регулировщика или светофора. Перед началом перехода убедиться, что все транспортные средства остановились и пропускают. А в темное время суток используйте отражающий элемент. А родителям, как уже ранее мы говорили, это личным примером обучать детей правилам дорожного движения, не допускать управления мопедами, мощными электросамокатами без достижения 16 лет и наличия прав категории М. Контролировать досуг детей, особенно в период каникул и теплой погоды. Спасибо большое за внимание. Ну и хотелось поздравить жителей и гостей региона с майскими праздниками и с Днем Победы. Пусть праздники пройдут в радостной обстановке. Особое внимание уделите, пожалуйста, детям, они самые защищенные участки дорожного движения. Пусть дороги будут безопасными, а праздничное настроение не обращается бедой. С праздником!
1: Спасибо огромное. Дорогие друзья, с нами в студии был заместитель начальника управления госавтоинспекции по Челябинской области Николай Косарев. Благодарим вас. Удачи в службе.
2: Спасибо.
1: Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила дорожного движения всегда. И, конечно, в майские праздники, чтобы не пришлось маяться из-за последствий в случае нарушений. Удачи и взаимоуважения на дорогах. Всем счастливо.
0: Голос дорог.

0: ближе, ближе, так близко.
1: В Челябинске 20 часов. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. На уличных гонщиков в Челябинске за один вечер составили более 70 протоколов. И в столице региона пройдет конкурс на лучший пункт временного размещения пострадавших. Сразу 76 протоколов о несоблюдении правил дорожного движения составили на водителей, собравшихся у гипермаркета «Лента» на улице Братьев Кашириных в Челябинске, передает госавтоинспекция города. Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось, что около 11 вечера 5 мая граждане жаловались на скопление тонированных и заниженных машин, из которых звучала громкая музыка. Это продолжалось не менее часа, пишет портал 74.ru. В ГАИ заверили, что сотрудники пресекли нарушение общественного порядка, при этом два человека отказались выполнить требования полицейских. Это закончилось составлением материалов уже за неповиновение. Санкциями в этом случае могут стать штрафы от 2000 рублей до 120 часов обязательных работ. В Челябинске с 1 июня по 30 сентября этого года пройдет смотр-конкурс на лучший пункт временного размещения пострадавшего населения. Специалисты оценят готовность к приему, размещению и жизнеобеспечению горожан при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Среди главных критериев организация проживания, питания и медицинского обеспечения, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии. В связи с этим поручено запустить в работу пункты временного размещения в период проведения смотра конкурса в соответствии с определенными требованиями. Курировать мероприятие будет Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В столице региона состоялся кадетский бал, сообщает мэрия. В этом году темой стало служение Отечеству. Помимо воспитанников кадетских классов собрались родители ребят, педагоги и директора школ. Мэр Алексей Ложкин отметил, что это яркое событие проходит уже 17 лет подряд ко Дню Победы. Лучшие ученики показывают свою подготовку, знания и таланты. В администрации также напомнили, что первые кадетские классы в Челябинске появились больше 20 лет назад. Сейчас они есть в 30 школах. Более 5500 ребят параллельно с математикой и литературой занимаются спортом, учатся этикету и танцам, познают принципы товарищества, воспитываются в духе патриотизма. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха составит 7-12 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 20-25.

Чем чуть 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где?

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
1: Где купить «Хавейл»?
2: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
1: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
2: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха составит 7-12 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вас ждет проверка на выдержку. Чем спокойнее вы будете, тем легче сложатся дела. Тельцы, ваш труд начнет приносить заметные плоды. Хороший день для финансовых решений и покупок для дома. Близнецы, весь мир вращается вокруг вас, из-за чего могут возникнуть сложности с информацией. Отделяйте важное от пустого. Раки, в заботе о других не забывайте и о себе. Попросите окружающих о помощи и получите столь нужную поддержку. Львы, далеко не победы приведут вас к успеху. Проявите великодушие, и люди потянутся за вами, словно растения к солнцу. Девы, не поддавайтесь на провокации. Сегодня вас могут пытаться запутать, секрет в деталях. Весы, звезды говорят, что если вы будете искренними, сможете добиться признания и понимания с нужными людьми. Скорпионы, ваша убедительность настолько сильна, что вы можете превратить провал в победу. Используйте эту возможность с умом. Стрельцы, не сопротивляйтесь переменам, они пойдут вам на пользу и позволят добиться того, о чем вы даже не мечтали. Козероги, бездействуйте, пришло время понять, что некоторые вещи не требуют вашего вмешательства, будьте наблюдателями. Водолеи, убегайте от скуки и суеты, ищите новых знакомств и окрыляющих моментов, ловите каждый. Рыбы, ищите душевных разговоров, близкие люди помогут обрести покой и принять собственную сущность.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: жители региона просят не поддаваться на уловки мошенников перед Днем Победы. И на празднике 9 мая в Челябинске выступит певица Пелагея. Южноуральцев предупреждают о мошенниках, которые активизировались перед Днем Победы. По данным Народного фронта, первая уловка связана с потерянными наградами. Аферисты звонят от имени поисковиков-волонтеров и говорят, что нашли медаль пропавшего без вести родственника. Якобы для подтверждения родства просят перейти по ссылке на архивные сайты, ввести код из СМС. Запрашивают цифры из сообщения и по второй схеме, когда звонят лжесотрудники социального фонда и обещают ветеранам персональную выплату к 9 мая, пишет РИА Новости. Граждан призывают не передавать никому коды из СМС, они нужны аферистам для доступа к аккаунту на госуслугах. Мария Челябинска составила афишу на 9 мая. Она опубликована в соцсетях администрации. В 11 часов стартует торжественное шествие на площади Революции. В полдень в Саду Победы откроется праздничная программа. У торгового центра в 19:30 развернется торжество с участием Дмитрия Дюжева, а в 9 часов вечера здесь же на сцену выйдет Пелагея. Праздничный салют начнется в 22 часа на набережной реки Миас. Возрастное ограничение мероприятий 6+. В мэрии добавили, что в программе возможные изменения, о которых обещают оперативно сообщать. Также в администрации отметили, что в случае объявления опасности следует доверять только официальным источникам информации и следовать инструкциям, которые от них будут поступать. Воспитанницы Челябинской школы «Гармония» выиграли всероссийский турнир по эстетической гимнастике «Виктория», сообщает информагентство «Первое областное». Соревнования прошли в подмосковном Раменском, в них приняли участие более 60 команд. Одна из них, «Империя Кристалл», представляла южноуральскую столицу и одержала яркую победу. 8 наших спортсменов стали лучшими среди участниц в возрасте 12-14 лет и завоевали золотые медали. В спортивной школе «Гармония» победительниц и их тренера Юлию Платонову поздравили с блестящим результатом. Отмечается, что всероссийский турнир «Виктория» является одним из самых значимых в календаре соревнований по эстетической гимнастике. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха составит 7-12 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 20-25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.
2: Без причин.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха составит 7-12 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 20-25.

Я мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Запала белопанка, моя хулиганка, если

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

меняйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносный яд.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как...

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 74-01-355 от 5 февраля 2018 года.